Какие выводы мы можем сделать, прослушивая прекрасную песню группы «Комбинация»? Во-первых, не стоит никуда ходить с малознакомыми людьми, не стоит также доверять их словам. Ну и, конечно же, друзья, помимо всего прочего, нужны какие-то подкрепления фактически вот этим красивым словам, правда же? 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше ансамбль «Цветы», Бритни Спирс и Рики Повери на Ретро FM.

Да, прекрасно. Хоть и не Маргарита я, но очень хорошо помню, как все это было, как появилась эта песня, причем изначально в исполнении Сергея Минаева, середина 80-х, и только потом по стране зазвучал голос Валерия Леонтьева, исполняющего эту песню Маргарита. Звучала она, конечно, иначе, и тот, и другой исполнитель хороши по-своему. 3:42 в столице, дальше Тако, дуэт Сергея и Татьяны Никитиных и Sting на ретро.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек.

Не будем кривить душой и говорить, что счастье не в миллионах, но все-таки более и наиболее часто счастливым себя ощущает человек, который просыпается в хорошем настроении. И для этого уже готово средство «Утренний экспресс», друзья. Приглашаю всех к поездке в доброе и бодрое утро. Давайте, рассаживайтесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа. Самое время отправиться в путь. Утренний экспресс начинается.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: 4 часа и 5 минут, таково точное столичное предутреннее время, я бы так вот даже его назвал. И хочу вас поприветствовать, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс отправляется в путь. Первая станция – гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди, помните это. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы, сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы, не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы, прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

раз уж зашла речь о реальности, иллюзиях и фантазии, то, друзья, обрисую немножечко ситуацию и перспективы, что будем делать в пути исследования утреннего экспресса. Никаких иллюзий, ну, фантазии немножечко для того, чтобы не скучно было, а реальность такова. Гороскоп уже пролистали, на пути у нас станция «Ежедневник». Совсем скоро, а начиная со следующего часа, будем делиться друг с другом позитивом, радовать друг друга, рассказывать что-нибудь хорошее, о планах хороших или о достижениях, или просто о событиях, которые произошли. И автору самого позитивного сообщения в качестве подарка от Retro FM отправится что? Правильно, тостер для того, чтобы завтракать было вкуснее. Это же тоже позитив, правда? Ну, поехали.

0: уж, конечно, некоторые любят погорячее, а некоторые любят пообстоятельнее, поосновательнее. 4.30 в столице, ежедневник на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 6 мая, год 2026. В этот день, в 1932 году, родился Александр Белявский, актер театра и кино, мастер озвучивания, народный артист России. В его копилке непохожие друг на друга персонажи, роли более чем в 100 кинофильмах и телесериалах. «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Кабачок 13 стульев», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Место встречи изменить нельзя», «Бригада» и многие другие. Александра Белявского знали и любили зрители нескольких поколений. Сегодня день рождения отмечает авиационная пилотажная группа «Стрижи». Впервые эскадрилья выступила под этим названием 35 лет назад, 6 мая 1991 года. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов по всему миру. Все полеты они выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса. 6 мая в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Работы по строительству начались в декабре 1987 года, и спустя 7 лет интенсивных работ он был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Одно из величайших строений 20 века, тоннель, соединивший континентальную Европу и островную Великобританию, долгое время удерживал звание самого протяженного в мире. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

ну с ума сходить, конечно, по-разному можно, и жизнь, она хороша в своем безумии и великолепии, но утро все-таки надо начинать спокойнее как-то, размереннее. Проснулся, умылся, зарядку сделал, на пробежку вышел, ну или на прогулку, а дальше уже все остальные утренние дела. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4:42. Дальше Рики Повери, Мишель Дель Пеш и «Секрет».

0: это вот чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, друзья, очень в тему, потому что утренний экспресс вызывает прямые ассоциации с чем? С мчащимся, конечно же, паровозом, поездом. Вперед к доброму утру. 4 часа и 55 минут в столице. Всем желаю доброго пробуждения. Ну, оно уже, собственно, состоялось, но пусть доброта нарастает, хорошо? И настроение тоже только улучшается под музыку, звучащую здесь на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ладно, чего там делиться в утреннем экспрессе, мест хватит на всех и подружкам, и друзьям. Евгений Осин на Ретро-ФМ, 5 часов и 6 минут, меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, поехали!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали, поехали в лес за орехами. Ну и гороскоп заодно почитаем. 6 мая на календаре, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки. В общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы. Сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы. Не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы. Чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите формулировки. Стрельцы. Прислушайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: На самокате по двору это тоже, конечно, позитивно, если не мешать окружающим. Друзья, но настало время делиться позитивом с теми, кто рядом с вами. А поскольку мы с вами имеем дело с радио, а радио – это прежде всего очень большие расстояния, так вот, можно делиться позитивом и с теми, кто находится на очень большом расстоянии от вас. То есть буквально со всей страной и даже дальше. То есть рубрика «Позитив» предполагает, что вы будете присылать, друзья, ваши сообщения, в которых будете писать «Как здорово!», чтобы для начала вы проснулись. А потом уже делиться планами, рассказывать о своих каких-то достижениях или просто интересных позитивных событиях. Обязательно делайте это, указывайте свои имена, а также фамилии, города и телефоны для того, чтобы тостер, тот самый подарок от Ретро-ФМ, который вознаградит автора самого позитивного сообщения, смог отправиться без проблем к своему обладателю. Присылайте сообщение на наш канал в Максе и на смс-ки тоже присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и еще раз напомню, подписывайтесь, пожалуйста. Поехали.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот кто-то письма пишет, песни поет, а кто-то ведет дневники, и даже более того, ежедневники, 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 6 мая, год 2026, среда. Юбилей, 65 лет, сегодня отмечает актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Клуни. Всемирная популярность пришла к нему после выходов телесериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета». Сейчас за его плечами роли более чем в 100 кинолентах, премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта». Джордж Клуни также показал себя как бизнесмен и общественный деятель. В свое время журнал «Тайм» внес его в сотню влиятельнейших людей планеты. Позже актер и вовсе возглавил список самых состоятельных знаменитостей. День рождения сегодня также отмечают советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, тренер Вячеслав Старшинов, певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев, французский актер театра и кино, сценарист, кинопродюсер Кристиан Клавье. 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа. Карьеру врача-психиатра Зигмунд Фрейд начал в психиатрической клинике Вены, где за годы врачебной практики поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии. Его идеи оказали значительное влияние на развитие вопросов психотерапии, а имя стало почти нарицательным. По народному календарю с этого дня начинались активные полевые работы. Следили за приметами. Теплая погода в этот день означала, что лето придет скоро и будет устойчивым. Дождливый день предвещал обилие трав. Алый красочный закат предвещал ненастье уже на следующий день. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван. Поздравляем всех!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Так, а уже началось поступление позитивных новостей, позитивных сообщений. Некто под ником Резеда пишет: «Привет, Ретро-ФМ, у меня отличная новость. Это отпуск, ура! Мои поздравления. Куда бы вы ни отправились и как бы вас ни звали, на самом деле, поздравляю. Отпуск — это здорово». Таня пишет: «Здравствуйте, Ретро-ФМ, пишу из Иркутска. У нас погода супер солнечная. Делаю уроки и слушаю радио». О, у нас и школьники слушает. Здорово. Так, Елена пишет: «А я еще и не ложилась». О, вот я тоже, между прочим. Так, Ольга: «Добрейшее утро. Сегодня в Челябинске такое ласковое солнышко с утра. Вроде бы ничего необычного не случилось. Как всегда, едем на работу, но настроение отличное. Хочется петь и танцевать. Просто так». Интересно, Ольга, как вы это будете делать в машине? Вы в автомобиле едете, да? Главное, водителю по рукам не бейте. Не отвлекайте его от дороги. Так, сегодня хочу передать привет любимому Ретро-ФМ и пожелать всем хорошего настроения, несмотря на то, что в Новосибирске идет дождь. Но, как известно, у природы нет плохой погоды. Хочу передать привет моей жене Арсеновой Елене и сказать, что я ее очень сильно люблю. Ренат пишет и всем желает позитива.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: когда понимаешь, что все хорошо, когда вот она перед тобой, любовь всей твоей жизни, никуда не убегает, не надо никуда мчаться, сломя голову, чтобы ее спасти, чтобы ее предостеречь, найти в конце концов. Тогда, да, действительно, все хорошо, поешь неторопливые красивые песенки и наслаждаешься жизнью. Всем этого желаю, друзья. Всем желаю вот именно так и начинать утро. 5.56 в столице, это Фиби Кейтс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: проснулись, улыбнулись, впрыгнули в утренний экспресс. 6 утра в столице. Это Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.
3: Не знаю горя, горя, горя, в краю богатого.

0: но еще и бодрое утро, друзья, бодрое в физическом смысле этого слова. То есть человек проснулся и сразу понял, что, где, почему и, главное, зачем он будет делать. Джо Кокер на Ретро-ФМ в 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, это «Утренний экспресс». Предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они же все-таки люди. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы, сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы, не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую, так сказать, в лоб. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы, прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Ну и рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6.15 в столице и вновь рубрика «Позитив» в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Елена пишет: «За эту волшебную ночь в Ульяновске, пока я жду с дальней дороги самого лучшего мужчину моей мечты, мужа Сергея Шелухина, домой, я сотворила целую коллекцию своих интерьерных куколок. Любимый, я тебя жду. Щи наварила. Твоя Аленка. Всем доброй дороги под музыку Ретро-ФМ». Вот видите, человек не просто так переживает, а делает это еще, как это называют, господи, я уже забыл слово, но с результатом. Так, пишет Лаки Баланель: «Доброе утро, страна, всем позитива и хорошего дня». Друзья, я вас прошу, вы подписывайтесь, пожалуйста, нормальными человеческими именами, хорошо? А еще лучше указывайте фамилии, телефон и город, потому что... Тостер, вот, по псевдониму, по нику он не дойдет, а связаться с вами порой бывает достаточно сложно. Так, Александр Дмитриев пишет: «Ретро-ФМ, здравствуйте, сегодня у меня день рождения, сегодня пойдем в парк». Александр из Тюмени похвастался вот таким вот планом. Отличный план, кстати, Александр.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным.

0: уже время завтрака, между прочим, очень раннего, ну, скажем так, первого завтрака. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ в 6 часов и 30 минут. Давайте-ка, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 6 число 5 месяца 2026 года. Среда. Сегодня отмечается день герба и флага Москвы. Началась эта традиция в 2005 году. Дата выбрана не случайно, поскольку 6 мая – это день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который с давних времен считается небесным покровителем Москвы. Его изображение на флаге и геральдическом щите символизирует торжество добра над злом и подтверждает статус Москвы как победительницы всех недругов, пытавшихся ее покорить. Алый фон главных символик столицы отождествляет смелость, отвагу и самоотверженность. Всех москвичей поздравляем с праздником. 6 мая 1922 года в Москве родился Владимир Этуш, советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР. Творческая судьба Этуша – прекрасное подтверждение знаменитой фразы Станиславского о том, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Среди самых знаменитых ролей, заслуженно ставших визитной карточкой Владимира Этуша, помимо товарища Саахова в «Кавказской пленнице», роль стоматолога Шпака в еще одной комедии «Гайдая Иван Васильевич меняет профессию» и неподражаемый Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино» Леонида Нечаева. Сегодня отмечается День напитков. Появился он в США, а первые упоминания о нем приходится на 1921 год. Хороший напиток может зарядить энергией, может сделать долгую скучную трапезу интересной и быстрой. Он может подружить двух незнакомцев, может сделать вечеринку более веселой. День напитков – хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток и насладиться им в хорошей компании, ну или наедине с собой. А еще сегодня отмечается День медсестер, Всемирный день хищных растений, День без домашних заданий и День встречи с белым рыцарем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: 10. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Как же я люблю эту песню группы Блонди. Все, отправляю тостер Дебора Харри в качестве моего личного респекта. Шутка. Так, друзья, читаю еще несколько сообщений, которые пришли сегодня в рубрику «Позитив» в нашем утреннем экспрессе. И по итогам, да, отправляется тостер. Доброе утро, Ретро-ФМ. Мы, как всегда, в это время завтракаем под любимую музыку нашего любимого Ретро-ФМ. Муж делает завтрак, я кормлю собачку маленькую. Ее зовут Ника. Каждый день на позитиве. Всем хорошего дня и настроения из Севастополя от Ксении, я так понимаю. Маруся пишет: доброе утро всем. Совсем недавно, ну как недавно, позавчера отметила свой юбилей. 5-0. Ресторан с друзьями отложила в сторону, а поехала в деревню к родителям поддержать моих родненьких мамулю и папулю, к производителям, так сказать. Когда еще представится возможность всем побыть в кругу семьи, как в детстве. Приехал брат один без семьи, приехала сестра. Так мило посидели, вкусно поели, вспоминали, как жили, как чудили. Вот действительно, семейные встречи, они для этого и нужны. Марина пишет: ура, доброе утро, наконец-то потеплело, закончился дождь, можно заняться фитнесом на огороде. Ха-ха-ха, Марина из Лермонтова, да вы шутница, знаете толк в развлечениях. Так, пишет Ольга: привет, мне сегодня 40 лет исполнилось, на работе сказали покушать тортик, и чтоб духу моего не было. Привет из Севастополя тоже. Смотрите, какой у нас сегодня позитивный Севастополь-то, а? Так, добрый день, любимая Ретро-ФМ, пишет Ирина. Слушаю вас на работе, и каждая песня как билет в юность. Спасибо за атмосферу. Хочу передать привет своим коллегам из 4-й поликлиники. Они тоже вас слушают и даже умудрились выиграть соковыжималку. Хочу пожелать всем отличного настроения. Пусть этот день будет таким же светлым, как ваши хиты. Привет из Красноярска, передает нам Полухина Ирина. Так, друзья, что еще? Еще вот есть сообщение. Погода хмурая, серая, а горожане готовятся к празднику. Чистят, подметают и моют остановки.

0: цветочки, а еще распускаются тюльпанчики и нарциссики. Так красиво и мило и позитивно. Всем здоровья, любви, мира и добра желает Светлана с Сахалина. Огромное спасибо, друзья, вам за все сообщения, которые вы прислали сегодня в рубрику «Позитив». Тостер отправится, знаете, куда? Отправится он Александру, который сегодня отмечает день рождения. Александру из Тюмени, то есть в далекую Тюмень. Я понимаю, что Сахалин еще дальше, но в Тюмень сегодня отправится тостер. Александру, который отмечает день рождения, отправится в парк вместе с тостером. Александр, с днем рождения! Мои поздравления, выходите на связь.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
4: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум. Вечеринка. Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе. Каждый день.
6: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Но вот тут товарищ лирический герой не планирует прощаться, а я, Андрей Мореев, все-таки попрощаюсь, друзья. Слаб человек, не могу оставаться дольше. Встретимся уже на выходных. 6.56, нет, 55 в столице. Я оставляю вас в надежных руках утреннего шоу «Первая смена». Саша и Рита уже здесь. Скоро скажут вам доброго утра. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте, друзья.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
4: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк.
5: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
4: Живописная река, современный ресепшн.
5: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
4: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
5: Дома от 8 миллионов.
4: Неужели это правда?
5: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
4: Река Парк. 66-27-66.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: первой смены. И давайте новость послушаем. Вадим Рифман тут. Как тут? Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в многоквартирном жилом доме в дагестанском Хасавюрте произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Вступил в силу режим тишины со стороны Украины, о котором говорил Владимир Зеленский. Напомню, Россия в соответствии с решением Верховного главнокомандующего объявила о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В Минобороны России рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Ранее, напомню, Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины, начиная с полуночи 6 мая, и что с этого часа ВСУ будут действовать зеркально. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты, а сама она завершена. Несколько дней назад Трамп заявлял, что Штаты будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе. Президент США назвал это операцией «Свобода» и гуманитарной миссией по спасению моряков, страдающих от нехватки продовольствия и прочих сложностей. Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны. В акции принимают участие глава дипломатической миссии России в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, а также китайский посол в Токио и дипломаты из других стран. Ну и последнее. 73-летняя жительница Курска выдала себя за 29-летнюю женщину на сайте знакомств. И теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. Женщина зарегистрировалась в приложении, но вместо своих фото разместила снимки молодой соседки, которая, кстати, об этом не знала. На объявление откликнулся 41-летний мужчина, между ними завязалась переписка. Когда же поклонник попросил прислать интимное фото, пенсионерка скачала из интернета подходящий кадр, как сообщается, и отправила его мужчине. Обман раскрылся, снимок попал в руки правоохранителей. Пенсионерке предъявлено обвинение в незаконном распространении материалов для взрослых и грозит до 6 лет лишения свободы. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты восьмого. Доброе утро.
1: Доброе, немножко.
0: Ну, такое сразу, немножко тревожное, да. Так что, ребятки, поосторожнее с сайтами знакомств. Вот это вот твое поздравление ведущих Retro FM в нашей группе, в переписке, да. Вот, ты все-таки тоже поаккуратнее, ведь, наверное, почистить историю.
1: Попробую, получится, если...
0: Да, поздравление, конечно, было приятное, вот, но все-таки надо быть аккуратнее в современное время. Обратный отчет у нас будет совсем скоро. Сиси Кетч в начале часа. Ой, да все, как мы любим. Погнали.
2: Первая смена на Retro FM.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, сегодня 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха воспринимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно. Сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: Весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте тексты и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на денежки, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: А давно такого не было, что в 7.07 мы желание загадывали еще и в среду, которая пятница маленькая. Давайте сделаем.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Столица 7.13. Саша, Арита, все на местах, все добрались. Добрались хорошо, комфортно, считаю. Сегодня
1: да.
0: Хорошая дорога была.
1: Хороший водитель с утра приехал. Значит, машинку подогнал, я ему там 5 баллов поставила.
0: Но ожидание было, конечно, больше 3 минут.
1: Если честно,
2: это так,
1: да.
2: К слову, да, вот сегодня совершенно случайно, но первый раз в жизни мы добирались вместе.
1: Да, хороший водитель. В наших личных группках вот да. Уже выложили видео, как мы едем.
2: Ну, вот эти разговорчики, да?
1: Сложно, сложно. Обычно я всегда сажусь и говорю, простите, пожалуйста, я всегда
2: тишина,
1: извиняюсь. Тишина,
2: да, хочется.
1: Можно немножечко выключить музыку? Ну, и в солнечных очках сплю. Mm-hmm. А тут пришлось разговаривать. Еще и коллег
2: слушать. А еще к нам иногда, да, Мариев присоединялся.
1: Да, да, да.
2: На любимом ретро-ФМ.
1: Хорошая песня, да.
2: Вот такая у нас дорога была с 6 до 7. А у вас? Да. Ладно, у тебя еще 4.
1: А что мы обсуждали? А я расскажу. 7.14 на данный момент. Мы обычно рассказываем что-нибудь про завтрак, потому что многие завтракают. А сейчас, ну, я убью сразу двух зайцев. И про относительно завтрак, и про тепло, которое
2: ну,
1: в Москве.
2: Давай, охотница, двойной выстрел, давай.
1: Итак, пиво теперь официально работает как СПФ-крем.
2: Да, у тебя аж голос задрожал на слово «пиво», которое вредит вашему здоровью.
1: Точно.
2: Хорошо,
1: но лицу не факт. Ага. Короче, побочные продукты пивоварения с хмелем блокируют вот эти ультрафиолетовые лучи и защищают кожу от ожогов. В эксперименте добавление хмеля подняло защиту обычного крема, значит, с 30 до, внимание, 175 SPF. Это что такое? Дайте мне SPF 175, пожалуйста. Плюс снизило воспаление и ускорило восстановление кожи. В общем, химики уже смотрят на хмель как на особу для не очень дорогих солнцезащитных средств.
2: В принципе, раньше чем там, кефиром, да, ряженым, пантеровым.
1: Но это после,
2: там,
1: это после, если обгорел,
2: да.
1: Уже.
2: А здесь сразу выходишь, полил себя так, вот да, вот с затылочка прям, чтобы все стекало, да. И потом, хоп, и ты в безопасности.
1: Смотришь на человека, который на улице пивом поливаешь, ты так он просто за здоровьем следит,
2: Михаил,
1: за кожей.
2: Ну что ж ты продукт переводишь, а ничего ты не понимаешь.
1: Смотри, какая нежная.
3: Первая смена на Ретро-ФМ. This is the story of my baker.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, знаете, что еще 6 мая, ну, я не знаю, отмечают или чему следует? Это день без домашних заданий. Вообще, домашнее задание — словосочетание, которое немножечко так сразу начинает волновать.
2: Да.
1: Да, да, да. Вот говорят вообще, что когда-то это педагог придумал домашку как наказание для своих учеников. Ну, как-то так понравилось, знаешь, так пошло.
2: Педагогу?
1: Стало традицией, да, да, смотрю, ой, мои сразу успевать лучше стали. Угу. И началось. Да, но, наверное, тоже зависит от того, сколько домашних заданий, да, насколько много, какие они бывают. Бывают творческие. Вот, например, есть история, как в Европе задали собрать мешок мусора в парке и прислать фото подтверждение.
2: Это
1: селфи сделать с мусором. Современно, ну и, в общем, полезно, да, для всех. Либо задание для дегустатора. Вот учитель химии, когда задал испечь торт, ну и описать все химические процессы, которые происходили в духовке. И потом обязательное поедание лабораторной работы. Вот здесь бы я тоже, да, присоединился. Да, ну
2: обычно
1: или...
2: Обычно бывают домашние задания, знаешь, когда у нас были на труде, давай, как
1: говорится. Да, на трудах.
2: На трудах, да. А, и мне, за меня всегда это делали, потому что, ну, так вышло, что, ну, вот как родился человечек, сказали, о, так он у вас, она криворукенькая, она не готовит, не шить не будет.
1: Я почти услышал слово сколиоз у тебя,
2: да,
1: в речи.
2: И это вот мне там, знаешь, когда давали на трудах, как-то что-то вышивать.
1: Труд.
2: Вот мне бабушка, значит, делала, что-то она там шила мне, сейчас, что девочки шили, в общем, это все шила бабушка. Если готовить, тут мама подключалась, а если листья собирать, тут уже это я могу, тут руки выворачиваются. В общем, домашнее задание — слово такое нервное.
1: Да, но если какое-то прикольное придумать домашнее задание, возможно, оно будет даже вдохновляющим.
2: Да.
1: Вот давайте сегодня попробуем придумать себе действительно вот такое светлое и вдохновляющее домашнее задание, ну, которое, по крайней мере, больше пользы принесет, там, не знаю, отдыхать
2: побольше,
1: дольше.
2: Побольше, высыпаться.
1: Да, не нервничать. Разобрать балкон, может быть, но это тоже всегда такой кайф, когда вот уже все сделано.
2: Да.
1: Ты заходишь, чистота, дышится легко.
2: Убраться
1: и выглядит
2: в квартире,
1: красиво. Конечно, да-да-да. До чего руки не доходят, да? Вот есть такое дело, когда ты все время откладываешь, и даже не понимаешь, насколько ты будешь счастлив, когда ты это сделаешь.
2: Резину поменять наверняка кто-то еще не успел.
1: Ну, кстати, да, многие боялись, да, все, снегов вроде как не будет, да, хотя в том году, когда на 9 еще мая, там, помню, снежочек был,
2: знаю,
1: неожиданно.
2: Разобрать шкаф, например. Выкинуть лишнюю одежду — это вообще уровень бог, если вы это сделаете.
1: Ну, это да,
2: очень
1: это
2: сложно.
1: Надо постепенно к этому делать.
2: Да,
1: такие,
2: да,
1: задачи,
2: да,
1: со звездочкой и испытания.
2: Да, ну что, друзья, давайте сегодня придумывать домашнее задание на будущее, рассказывать нам о нем. Обязательно в группах у нас есть первая смена, везде, во всех соцсетях,
1: да,
2: в Максе есть.
1: Ну и вообще можно немного поностальгировать, может быть, у вас в жизни, да, еще там в школьные времена, может, в университетские, да, случались необычные, какие-то креативные, прикольные домашние задания, вот с которыми связаны интересные истории. Этим тоже можно делиться в наших соцсетях, а мы чуть позже обязательно их все внимательно разберем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
9: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
10: Ленту! Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: количество дней от того, насколько плотными будут эти дни, насколько насыщенными, насколько интересными.
1: И вот эти вот от 18 до 28 июля дни могут воспоминания оставить вам, друзья, на все лето, когда мы пойдем в круиз в Грецию, зайдем в Стамбул вместе с Астория Гранде, нашими победителями и нашими артистами.
0: Да, напоминаем, что с нами по морям пойдут группа «Плазма», группа «Вирус», Саша Айвазов. Да, группа «Лицей» с нами тоже будет развлекать и развлекаться.
1: Ну что, друзья, ожидаем очень скоро круиз «Ретро-ФМ».
0: А новостей даже ждать не придется. Вот они уже с Вадимом Рибманом.
2: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Итак, Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных. Министерство предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме. Сейчас в основном, напомню, право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение, правда, принимают региональные власти. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. В ночь на 28 апреля их фрагменты упали на территории нефтекомплекса. Начался пожар, огонь перекинулся на двухэтажный дом. Из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители рядом с очагом возгорания эвакуировали. Сейчас, по данным оперштаба Краснодарского края, убор на побережье завершили на 4 из 6 участков. Загрязненный грунт еще вывозят. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Новая эпоха в истории культуры, похоже, началась во Франции. На сцене Королевской оперы Версальского замка состоялась премьера пьесы под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования». Она создана искусственным интеллектом в духе работ Мольера, знаменитого драматурга 17 века. Нейросеть почти 3 года обучалась на его произведениях, текстах из личной библиотеки и исторических документах, чтобы воспроизвести язык и юмор. И, судя по реакции зала, работой Мольера публика осталась довольна. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки. Евро 88.35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: когда-нибудь зарабатывали смарт-часы за 30 секунд? У вас будет такая возможность. В нашей игре обратный отчет, где есть 3 раунда по 10 секунд. И если вы с ними справляетесь успешно, то получаете наш классный подарок. Кстати, за 2 раунда мы тоже вручаем поощрительный приз. Это фирменная футболка Трэй Трэй.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Болит зуб? Стоматолог.

0: строителей «Дом-1». Цена вас приятно удивит. Телефон 2-55-95, код города 48-534.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня проверку обратным отсчетом будет проходить Александр из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
2: Не оставляйте сумки открытыми.
3: Здравствуйте.
1: И, пожалуйста, не оставляйте сумки открытыми.
4: Это очень важно.
1: Или о чем вас там предупреждают. Так, Александр, вы там не сильно заняты? Нормально, поиграть получится.
2: Конечно.
4: А вы где сейчас? Просто уже интересно.
1: Если это не секретное место.
2: Нет, это не секретное место. За рулем.
1: Самое главное, под контролем и безопасно. Александр, а у нас на кону смарт-часы. Это если три раунда успешно пройдете. Также есть поощрительный приз, фирменная футболка. По 10 секунд дается на каждое задание. После фразы «обратный отчет пошел», нужно быстро отвечать. Примерно понятно?
2: Понятно, каждый день слушаем.
1: Прекрасно.
4: Ну, давайте тогда сразу к делу.
1: Давайте.
4: Назовите трех любых поэтов. Обратный отчет пошел.
2: Пушкин, Лермонтов, Достоевский.
1: Так, а если не Достоевский, а от писателей к поэтам поближе все-таки?
2: Пушкин, Лермонтов.
1: Ну, давайте кого-то еще добавим для того, чтобы продолжить наш разговор. Ну, 3-2-1, и, судя по всему, ни Есенин, ни Тютчев ситуацию уже не спасут.
2: Да. Что-то как-то с поэтами неожиданно получилось.
1: Да. Ну что, это было неожиданно. Но по правилам игры, да, если первый раунд задания не прошли, значит, второго раунда у нас сегодня не будет.
4: Ну давайте хоть, я не знаю, мы, конечно, не Феличита, но привет, что ли, передать.
1: Да, давайте, хоть давайте. На позитивчике
4: какой-то подарок,
1: да?
4: Чтобы у вас был.
2: Привет-то только если вам, ребята. Дозвонился, это уже победа.
1: А вы еще дозвонитесь, Александр. Мы вас будем ждать. А то как-то, знаете, есть легкая недосказанность как будто в этом разговоре. Поэтому заходите еще на огонек. И в следующий раз обязательно уйдете от нас с подарками. Ну, а мы продолжим. У нас Аква на очереди.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Сегодня день без домашних заданий. Мы вспоминаем самые интересные и обычные домашки. Ну и, в принципе, даем себе на будущее какие-то вдохновляющие, легкие, интересные, необычные домашние задания. Вот Александр делится мнением. Не стану ничего особо думать о планах. Но в прошлом, отдыхая месяц в лагере «Орленок» в учебное время, чтобы не отстать от школьной программы, мы ходили там на уроки, спланированные, как, наверное, по линии, без домашних заданий. Было действительно комфортно совмещать приятное с полезным. В итоге чувствовалось, приехал не только отдохнувшим, но и с опережением текущего школьного курса по программе так. Нескольких предметов.
2: Далее мне пишет Джаджа Коля.
1: Да.
2: Тот самый, который в моем телеграм-канале на наш с Сашей сегодняшний. У нас было такое домашнее задание. Саша за мной сегодня заехал. То, что не понятно. Ну, то ли он просто хотел весело поболтать, знаешь. Об этом тоже люди пишут. Так здорово вдвоем едете. Я думаю, да.
1: Да, то ли с интернетом в Москве проблемы.
2: Да,
1: это так,
2: да.
1: Если что, на всякий
2: и
1: случай.
2: И вот Джаджа Коля написал, и тут она его достала. Что-то в этом роде. Да, так и было. Зато оценочку хорошую поставил. Теперь водитель будет на расхват. Он пишет, выиграть в лотерею, ну и там что-то, миллиарды миллионов рублей. Вот такое себе дает он домашнее задание.
1: Ну, неплохо. Визуализацию направил. Вселенная услышала и как-нибудь будет осуществлять. Ребят,
2: да.
1: Пишите свои сообщения в разных соцсетях. Мы везде найдем, обязательно их разберем. Да, ну и расскажем интересные вообще случаи, необычные про домашние задания. Совсем скоро на ретро-ФМ.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
5: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Шунина. Консультация специалиста.
1: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
2: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В магазине «Я расту» новая летняя коллекция. Облегченные джинсы, трикотажные брюки, шорты, футболки, топы и многое другое. До 170-го роста. «Я расту». ТРК «Альтаир».
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус».
5: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33, компания «Яргеоцентр».
6: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Котлы – газовые и электрические. Радиаторы – алюминиевые, стальные, внутрипольные. Трубы – для теплого пола, отопления и канализации. А также все необходимое оборудование для водоснабжения вашего дома. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29, 503, 003.
8: Стоматология «Сидентия». Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология «Сидентия». Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Столица уже 8, бодрейшие солнечные среды. Всем, кто уже открыл глаза и включил Ретро-ФМ. У нас первая смена новости. У нас Вадим Ривман.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. Но в таких ситуациях одиноким родителям, как правило, матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен. Он добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы, трек под названием «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. В создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик из рок-группы Red Hot Chili Peppers. Знаменитому голливудскому актеру Джорджу Клуни сегодня исполняется 65. Широкую известность он получил после выходов на экраны телесериала «Скорая помощь». Также все прекрасно помнят Клуни в фильмах «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм». Джордж Клуни – обладатель «Оскара» и нескольких «Золотых глобусов». Помимо киноролей, Клуни известен своими работами в качестве продюсера, сценариста и режиссера. Ну и последнее. В Японии начал работу спа-салон для плюшевых игрушек. Эти салоны предлагают услуги по чистке и уходу за изделиями. Так желающие могут заказать стирку, замену набивки и изношенных деталей. Для игрушки создают комфортные условия. Могут провести массаж или сеанс ароматерапии. Владельцу отправляют фотоотчет или организуют видеонаблюдение в режиме онлайн. Услуга соответствует традициям японской культуры, когда к дорогим сердцу вещам относятся с заботой и уважением. Кроме того, плюшевые изделия очень востребованы среди зумеров в Японии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: Доброе утро, 3 минуты 9-го.
3: Здрасте, здрасте.
0: Мы говорили уже о том, что игрушки отправляют туры, путешествия, ага. Да, в Японии в том числе. Теперь открылись спа-салоны. Я так чувствую, скоро уже сезон свадеб пойдет для игрушек.
3: Ой, нормально. Там пары можем отработать, можно. Да,
0: если почему
3: что.
0: Бы и нет. А если игрушки хорошие, и все по любви, почему? Мы согласны.
3: Если что, 8-9-2-6. Сделаем скидочку небольшую для вас маленького рыженького свиненка.
0: А в ближайшее время сделаем для вас нейрохи, так что не пропустите на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: А сегодня уже 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными, внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может наткнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, и, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: Весы, не верить своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако перепроверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, среда неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: Ну и давайте проснемся сегодня в настроении таком ух!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.12, и все-таки иногда в нашей жизни случается настоящее кино. Помнишь сюжет «Ирония судьбы», да?
1: Ну, как
0: же, там Женя Лукашин, да, приключался. Да. А вот тут москвичка перепутала квартиру и уснула в чужой кровати после майских.
1: Опа!
0: Да, после майских шашлыков. А говорили, предупреждали, что шашлык может быть вреден для здоровья.
1: Ну, что вы меня будете?
0: Хозяйка обнаружила незнакомку, услышав шорохи в соседней комнате, да. Разбудила гостью. Узнала, что та просто отмечала 1 мая, понимаешь ли. Ну, ошиблась этажом. Решила поспать. Никто не говорит, происходили ли эти действия в Ленинграде, на улице строителей или нет. Но, возможно, в ее жизни совсем скоро появится некий Женя.
1: А я знаю, кто виноват. Это вообще не москвичка. Знаешь, вот эти однотипные дома, которые сейчас строят.
0: Конечно.
1: Ты вообще не знаешь, на каком ты этаже, что за квартира.
0: Одинаковые лифты.
1: И ключ мог подойти.
0: Вообще-то да. А все почему? Потому что есть у нас такая традиция с девочками.
1: Каждую
0: пятницу мы ходим в спа.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы обсуждаем, у кого какие были самые неожиданные, самые интересные, может быть, вдохновляющие. Может быть, у вас преподаватели были, которые давали не просто, знаете, домашку, а вот что-то необычное выполнить. Может быть, принести какую-то подделку яркую, которую вы запомнили на всю жизнь. Ну, или был какой-то случай, который запомнился вам надолго. Поделитесь этим в наших социальных сетях. Ну, и придумываем еще заодно себе домашнее задание. Оригинальное, вдохновляющее на ближайшее время. Можно на конкретно сегодняшний день. Здравствуйте, дала бы себе домашнее задание искупаться в жару. Вот в таком фонтане, дело за погодой, и тут прям фонтан сразу приложили. Фонтан одобряем, да, ну, там уж смотрите сами, а то, может, и полиция вас оттуда попросит потом.
2: Так, значит, Тимур нам пишет, присылает фотографию своей маленькой кошечкой, такой вкусненькой. Пишет, первая смена, знакомьтесь, моя кошка Буся. Вот это чудо, каждый раз, когда я ухожу на работу, придумывают мне всякие разные задания. Когда прихожу домой, мне приходится выполнять ее квест, убрать плед стянуты с кровати в прихожую, поправить шторы, на место, много других интересных заданий. Видео прилагаю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Тимур из ЕКВ. И Тимур, еще раз спасибо за подарок от всего коллектива.
1: Вот Дмитрий здесь не определится. Я придумал себе домашнее задание, не делать домашнее задание. Теперь не могу понять, делать мне его или не делать. Дмитрий, здесь решать только вам. Людмила пишет, доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Планирую на 9 мая наслаждаться ежегодным парадом, который у нас проходит в Барнауле на площади Советов. Также кайфовать от майского солнышко и ароматов цветущих деревьев. Вот хочется еще погоды всем пожелать. Классно, чтобы все цвело.
2: Марина нам пишет, как будто для всех домашнее задание. Меньше заморачиваться, меньше накручивать себя, меньше работать, больше получать деньжат. Привет из солнечного Забайкалья, город Чита. Ой, Марин, вашими словами всем бы нам.
1: Ну, тут слова Куджава сразу вспоминаются. Прям целая песня. Давайте вот восклицать друг другом, восхищаться. Светлая, добрая песня с отличным настроем по отношению к людям.
2: У Елены есть прекрасная настрой. Тоже мне очень нравится. Я хотел бы принять в этом задании непосредственное участие. Провести чемпионат по лежанию на диване и победить в нем.
1: Неплохо. И самое главное, амбициозно. Да. Ждем ваших новых сообщений, ребят. Есть группа «Расмена» ВКонтакте. Можно в Максе писать, где кому как.
2: У нас
1: удобнее.
2: Чего только нету.
1: Да. Главное, чтобы интернет у всех был.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там
3: где Россия?
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Не, все равно эта неделя межмайская, межпраздничная воспринимается как-то иначе. Отдельное спасибо, конечно, солнцу, которое даже столицу радует в эти дни. Поэтому о работе не думаю, о чем думать.
1: Ты поэтому сегодня за мной заехал?
0: Да.
1: А что, погнали?
0: Напоминаю, в Москве сюрпризы с интернетами, навигаторами. И, в общем, мы вот так подстраховались. Решили, что будет интересно поболтать еще до эфира.
1: Конечно же.
0: Но нет.
1: После, кстати, тоже планируем. Вот. Не факт, конечно. Короче, но если мне станет одиноко, я обращусь к технологиям, опять же. Наконец-таки, ребята, придумали робота для борьбы с одиночеством. Мне нравится его название. Фамильяр. Это домашний робот-компаньон, созданный не для помощи по дому, а для решения куда более глобальной проблемы одиночества. Должен стать эмоциональным спутником. О помощи я рассказывала, я смотрела сериал про вампиров, очень смешной. Очень 18+. И там как раз у них у каждого был фамильяр. Это тот человек, который выполнял все их желания за то, что один раз они должны его куснуть, и потом он тоже становится бессмертным.
0: Чудесно.
1: Очень смешно. Что мы делали в тени? Друзья, строго 18+. Много нецензурной лексики. Смешно невероятно. В общем, это тоже фамильяр. Напоминает такого небольшого питомца. У него мягкое покрытие, реагирует на прикосновение. Он пушистенький, умеет видеть, слышать, анализировать голос, интонацию. Короче, встречает у дверей, как песик.
0: Скоро мы начнем гладить чатик.
1: Единственная проблема. Вот ты помнишь, где твой тамагочи?
0: Нет.
1: Он же точно умер.
0: Не надо так говорить. Я до сих пор верю, мой внутри живет, что он где-то живет, сыт и ходит все, куда надо ходить вовремя.
1: Я тоже верю. Я только в 30+ узнала, что мои попугайчики не улетели в теплую страну, как папа сказал.
0: А тот суп вкусный был, да, оказывается. Вон из кого.
2: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цырков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». В СПЧ предложили ограничить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. До этого возраста пользоваться интернетом нужно только в присутствии родителей. Причина – риск вовлечения детей в противоправные действия и вербовку. При этом эксперты подчеркивают роль государства помогать, но главная ответственность лежит на семье. Если в семье нет культуры и контроля, любые запреты не дадут эффекта. Правительство России включило Ярославскую область в перечень регионов, в котором списали часть задолженности по федеральным кредитам. Долг сократили почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за 2 года. Сэкономленные деньги направят на ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного жилья, а также на поддержку промышленности и участников СВО. На региональных дорогах начали обновлять разметку. В этом году ее нанесут на участках общей длиной больше 2300 километров и приведут в порядок свыше 1200 пешеходных переходов. Первые работы уже идут в 5 округах. Для надежности используют термопластик со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка служит дольше и видна ночью и в непогоду. Также рабочие приводят в порядок бордюры, ограждения и остановки. В Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, любимые поселки Борисоглебском 9 мая откроются праздничные ярмарки. Гостей ждут концерты, выставки «Полевая кухня» и «Солдатская каша». Везде будет работать ярмарка с товарами местных фермеров и ремесленников. Половина недели уже позади, а погода все еще радует. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но не пугайтесь, днем плюс 16-18, вечером около 13. Ветер северный, почти штиль. Дождик, если и придет, будет коротким и теплым. В дилерском центре «Москвич СИМ Ярославль» стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, 11.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.38 на московских часах. У нас нейрохит, ребята. Все, все, больше времени на разминку нет. Связки разогревать нельзя. Пора их включать.
1: Я придумала песню. Почему она раньше не приходила мне в голову? Нейрохит. Только свистни, он появится.
2: Нейрохит.
1: Ну-ка, от винта.
0: Так тоже можно. Да-да-да, для тех, кто особенно мультфильмы помнит. Ну что, да, давайте дозванивайтесь.
1: 23-24, 88-3, код Москвы, 495.
3: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
4: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
3: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ОСЗ «Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Стоматология? Стоматоша. Кариес, пульпит, периодонтит? Стоматоша. Лечим зубки? Стоматоша.
6: Имеются противопоказания. Обязательно консультируйтесь. Специалиста.
7: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз – аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте. А у вас есть полимерные трубы?
9: У нас есть. Подскажем нужные для вас технические решения. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
10: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В магазине «Я расту» огромный ассортимент актуальных моделей джинсов и трикотажа для подростков до 180-го роста. «Я расту» ТРК «Альтаир».
12: Пора забыть мозоли от лопат. Жить на земле и дешево, и просто. Приобретайте мотоблок «Агат». Семейство.

0: защита древесины по разумной цене. Магазин красок Orange дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
1: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Тутаевское шоссе 11. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле 680 880.

0: В битву за беспроводные наушники вступает Сергей из Архангельска. Здравствуйте, Сергей.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У вас сейчас будет музыкальное задание. Скажите, а вы вот в школьные времена любили домашние задания выполнять? Вообще делали их?
1: Ну, приходилось.
2: Приходилось, да, всем нам.
0: Да, мы-то все были вынуждены. Ну, а есть такой, который, вот не знаю, доставлял удовольствие или, ну, хотя бы нормально пойдет?
1: Предмет?
0: Да.
1: Имейте в виду. Ну, черчение, да. Черчение был любимым.
0: Ну, это, наверное, редкий талант, можно так сказать. Да, вы молодец, Сергей. Ну, давайте молодцом и в нашей музыкальной игре будем. Если с первой подсказки угадаете, то как раз-таки наушники беспроводные достанутся. Со второй подсказки можно получить годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Вы как? Готовы?
1: Готов. Давайте попробуем.
0: Да давайте, с удовольствием.
2: Слушаем.
0: Первый нейрохит.
2: День

0: Сергей, вот здесь мужчина поет.
1: Давай так.
0: Проверенный
1: мужчина,
0: временем.
1: Проверенный временем и красотой.
2: Ну, который всегда, наверное, будет вечно молодым и красивым.
1: Вечно молодым и красивым.
2: И мы не про Дмитрия Харатьяна сейчас. Давайте так, да, он не один такой стране. Ну, кого-нибудь можете привести в пример, если песню не вспомнили. Какого-нибудь красавчика.
3: Может быть, это Пресняков Дмитрий?
2: Ой, хорошая версия.
1: Близенько,
2: достойнейший артист. Ну, не
1: послаще.
2: Не он. Да, вот еще чуть-чуть.
1: Подсластить немножечко.
2: Да, более мягкая красота, наверное, так. Ладно,
1: давайте
2: раз
1: вторую.
2: Первым не попали, давайте вторую подсказку.

0: четко было слышно, кто там просил не прятать улыбку. Ну, от такого.
1: Если честно, без вариантов.
0: Попробуй, наверное.
2: Ну, давайте, вы кого назвали первый раз?
0: Пресняков был, а я Харатьяна, кстати, вспоминал.
2: Харатьяну вспоминали, имя хорошее у него.
0: Да. Ну, если сходу сейчас возьмете.
1: Дмитрий Маликов.
0: Дмитрий Маликов? Ну, с чего вы взяли, даже не понимаю.
2: И замолчала. А давайте послушаем...
0: Оригинал?
2: Оригинал.

0: Сергей, победа. Игровой подписка на музыкальный сервис. Случилось,
1: спасибо.
0: Свершилось, сбылось. Да, Архангельску привет, оставайтесь на связи. И давайте все-таки послушаем оригинал. Он намного круче, чем то, что сделал нам нейросеть.

0: Эй, вот продолжают заряжать танцевальным настроением нас с утра пораньше в эту среду, 6 мая, на календаре. Работать до праздников осталось совсем немного. Вот, а у нас что впереди?
1: А у нас вообще день без домашних заданий. Вообще никакой работы. Поэтому, друзья, придумайте себе домашнее задание на будущее. Напишите нам во всех соцсетях, типа, себе задание. Сегодня я нервничаю, кайфую, отдыхаю. А мы с удовольствием прочитаем.
0: Да, и с удовольствием расскажу новости спорта. Там есть что обсудить.
2: Реклама.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33 00 00 33 00 00.
2: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81-66-47-55.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
5: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73 33 33 73 33 33. Компания «Яргиоцентр».
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
8: Стоматология «Сидентия». Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология «Сидентия». Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

0: Доброго, ребята. 9:00. Столиц. Пора просыпаться под любимые хиты. Это вам говорит первая смена. Что нам расскажет Вадим Ривман? Новости слушаем.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от минимального размера оплаты труда. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу и на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России необходимо больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику. Удары отражали силы ПВО. При ударе дронов по Джанкою погибли 5 человек. Джанкой – это один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Параллельно атака беспилотников шла и на Севастополь. Рост мировых цен на фисташки отразится и на российском рынке. Как пишет газета «Ру», резкого ценового шока не ожидается. Подорожание будет постепенным и неравномерным. Сильнее всего изменения затронет очищенные фисташки, фисташковую пасту и сырье для кондитеров. По данным, на апрель этого года экспорт фисташек из Ирана снизился на 30% по сравнению с прошлым годом. Это связано со слабым урожаем, сокращением доступных запасов, логистическими ограничениями, ну и, конечно, геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или в семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на проведенное исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки все-таки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активнее участвуют в подготовке поездок, 60% женщин все-таки хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Ну и последнее. В Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой. Устройство использует слабый электрический ток, имитирующий ионы натрия, и усиливает соленый вкус пищи. Ложка состоит из двух частей – съемная ручка и отсек с батареей. Ток проходит через металлическую часть. Устройство имеет 3 режима, каждый из которых увеличивает ощущение солености пищи. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 75 рублей 34 копейки, евро – 88,35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да, это мы, Саша и Рита, которые активно вас призывают проголосовать. Да, мы постоянно в соцсетях накануне игры «Особые мнения» предлагаем какой-то опрос с вариантами ответа. И прямо сейчас мы опубликуем вопрос, который будет касаться вашего отдыха. Оставьте обязательно свой голос, а уже минут через 40, а может быть даже быстрее, возможно, именно у вас будет возможность выиграть умную колонку.
1: Ой, как все рассказал, хорошо.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Внимание, гороскоп на среду, 6 мая. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинное, они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ним легче.
1: Девы, вы можете справиться с трудностями дня благодаря спокойному исследованию своим планам.
2: Весы, не верить своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: А вот на спорт можно, он у нас будет через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Давайте с хоккея начнем. Здесь по-быстренькому. Кубок Стэнли. Колорадо повел 2-0 в серии с Миннесотой, выиграв второй матч со счетом 5-2. Ничушкин забил первый гол в текущем плей-офф. Пустые ворота из своей зоны. Капризов забросил третью шайбу в розыгрыше. Ну и теперь давайте к футболу. Лондонский Арсенал вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв Атлетика. В ответном матче, благодаря голу Сака, 1-0. Канониры сыграют в решающем матче уже во второй раз в своей истории. Ну и впервые с 2006. Атлетико остался без трофеев. Пятый сезон подряд. Ну а Гризман завершает карьеру в Испании без титулов Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Второй финалист определится сегодня в матче между Баварией и ПСЖ в 22:00. А чем же заняться с 8 вечера до 10, спросите вы? Есть достойный ответ. Будем смотреть дерби всея Руси Спартак-ЦСКА. Да, это будет битва за выход в финал Кубка. Должно быть очень огненно. Ну и, соответственно, в параллельном турнире Краснодар и Динамо тоже поспорят, кто же будет играть потом за кубок. Напомню, ЦСКА на днях уволил тренера Челестиния. Сейчас рассматривают бывшего тренера Динамо Шварца на замену. Также армейцы обсуждали с Локомотивом переход тренера Галактионова. Но к этой кандидатуре обратятся только в том случае, если не получится договориться с сильным иностранцем. Локомотив в ответ на инсайды заявил, что у Галактионова вообще-то действующий контракт на 3 года. Ну, посмотрим, как ситуация развернется. Еще говорят, у Мбаппе проблемы в Реале. Игроки Мадрида считают, что Килиан пользуется особым отношением. Форвард поругался с членом тренерского штаба Реала на тренировке. Представителям француза пришлось оправдываться из-за его поездки в Италию с девушкой. Тем временем Мбаппе тренируется индивидуально, чтобы восстановиться к матчу с Барселоной, который состоится уже в эти выходные. Все новости к этому часу, ребят. Новости спорта. Будем дальше держать вас в курсе. А сейчас насладимся хитом от Поля Мориа.
0: Физкульт-привет! В первой смене.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы вообще обсуждаем, нужны они или нет. Были у вас какие-то, может быть, школьные годы необычные задания. Ну и пытаемся придумать себе творческие задания на сегодняшний день. Владимир пишет в группе «Первая смена ВКонтакте». Мое мнение такое. Домашние задания для школьников надо отменить. Дома надо заниматься совершенно другими делами. Ведь взрослые, придя домой с работы, занимаются кто чем хочет, а ребенок чем он хуже. Вот и мы решили тему отдыха тоже поднять. И у нас есть специальный опрос. Новый опрос, да, буквально недавно запустили. Как вы предпочитаете отдыхать? Шумно и весело, в тишине, во время работы или за чужой счет?
2: Хорошая,
1: вот такие версии.
2: Это мне нравится.
1: Да, да, да.
2: Жаль, через... не было еще, но давайте все загадаем желание.
1: Да, минут через 20 сыграем в особое мнение, но сначала нужно, чтобы вы проголосовали, поэтому не упустите такой шанс.
2: Пожалуйста, не упустите, голосуйте. Так, Джексон Логунов нам пишет. Всем привет, а я бы елку наконец-то разобрал. Хорошее домашнее задание в мае. А чё нет? Угу. Красивенькая такая стоит. Никому
1: хорошо
2: не мешает.
1: Доброе утро, Лейла пишет. Домашнее задание — поехать в августе на море. Любимая Евпатория, жди нас. Буду стараться выполнить задание на 200%. Крым — это Греция и Турция, и Грузия в одном флаконе. Команда едет большая. Думаю, с домашним заданием справимся. Ну, Лейла, у вас, да, намечается очень яркая, горячая поездочка.
2: Дальше нам пишет Дарт Вейдер. Сам, не поверите. Доброе утро всем. Хочется научиться перекладывать ответственность на чат GPT и, наконец-то, разобрать балкон.
1: Отлично.
2: Привет, чатик. Разбери балкон. Где там стоят лыжи?
1: Да. Ребят, ну, присылайте свои сообщения. Мы в разных соцсетях есть. Специально, чтобы вам было удобно. Мы обязательно вернемся к этой теме. Да, ну и напоминаю, что можно проголосовать, чтобы потом мы вместе сыграли в особое мнение.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
13: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: «Лента» – поставщик шашлыка №1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
16: «В ленте».
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амото C5» и «Джейку J6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амото C5» и «Джейку J6» и участвуй в розыгрыше ваши поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 15+. Ретро.

0: 9. Всем здравствуйте, Саша, Рита. Вот скоро и Вадим с новостями подойдет. Кудрявый тоже на месте. Полный состав, сильнейший состав.
1: Рассказываю, какой состав чуть не вылетел. Вернее, он и не вылетел из Окленда в Сан-Диего. Аварии задержали, все просто. Один из пассажиров оказался роботом. Абсолютная правда.
0: Но билет на него купили, да?
1: Да, боюсь, что нам еще когда восстание начнется, мы же ждем его. Там сначала колонка, а потом и робот такой. А помните, вы меня на рейс не... Это потому, что я робот.
0: Он думали, скажет, что я выпил, да? Или что?
1: Да.
0: Или может за то, что он ноги задрал на сиденье следующего
1: на
0: пассажира.
1: На самом деле сидел робот-гуманоид по имени Бибоп.
0: Да.
1: Рост 1,22 м. Вес более 30 килограмм.
0: Ну, такой малыш, да-да-да.
1: Ну, такой вот подросток, я бы сказал, внушительный. Это серьезный робот. В общем, никто не понимал, что происходит. Потом оказалось, что для него купили билеты. Эйли Бен Абрахам. Но это он оказался, да-да, сотрудником компании, которая специализируется на сдаче гуманоидов, роботов в аренду. Внимание, а сейчас, Саша, да, будет опасно. Для проведения мероприятий. Он наш хлебушек белый кушает, понимаешь? В общем, все оказалось просто. Да нет никаких вопросов. Да ты робот, да проводи мероприятие. Но зачем ты сел на неправильное место? Ты же, как крупногабаритный предмет, должен находиться у прохода, понимаешь? В общем, его пересадили и сказали показать батарейки.
0: Он жаловался, да-да-да, что коленки там не помещаются, нет?
1: Да,
0: требовал
1: да, да,
0: алкоголь на взлете, конфетку сосательную дали ему, чтобы не укачало.
1: Все нормально, он потом заснул, и самолет полетел.
0: Ну все, гуманоид наш, проверку прошел, в следующий раз берем по полной. Половина десятого. Никакой гуманоид его не заменит. Вадим Рибмонд, вживую.
2: Ну, пока нет, точно. Доброе утро, привет. Итак, отцам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения ребенка распространена во многих странах. В России предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. В Забайкальском крае ликвидировали природный пожар. На площади 8 тысяч гектаров горела сухая трава. Сильный ветер быстро раздувал пламя. До ближайшего села оставалось около полутора десятков километров, но огонь удалось остановить. Причину возгорания сейчас выясняют. Сложная ситуация в республике Тува. Площадь пожара там уже превысила 2500 гектаров. С пожарами борются также в Приморье и Хабаровском крае. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. А об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или же ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы. Трек называется «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. Кстати, в создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, это вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик рок-группы Red Hot Chili Peppers. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А далее первая сменная Ретро FM. С добрым утром!

0: 9:39. Мы сегодня этим утром решили поговорить о домашних заданиях. Ну, вот такая дата, 6 мая, день без домашних заданий. Мы все-таки выясняем, а были ли какие-то интересные, необычные домашние задания. Стоит ли их сохранять или лучше их отменить, и это будет правильно. Ну и насчет отдыха параллельно говорим. Все-таки, да, без домашних заданий, да, чтобы было больше времени отдыхать. Как вы это предпочитаете? Запускали голосование, шумно, весело, в тишине. Может, во время работы отдыхайте. А может, самое главное, за чужой счет.
1: Да.
0: Так что... Я надеюсь, что вы уже успели оставить свой голос, потому что через 5 минут будет особое мнение. Разыграем умную колонку, и я надеюсь, что наш слушатель, который сейчас дозвонится по телефону 23-24-883, код Москвы-495, даст правильный ответ.
2: Реклама. Магазин красок Orange представляет инновационную разработку объединения ярославские краски, деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» – это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок Orange дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
2: Труба номер один. Котлы и радиаторы. Трубы и насосы. Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99 33 22.

0: особое мнение.
1: Итак, все, голосование остановилось, есть результаты, есть участник. Александр, Брянск на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ретро-ФМ и ведущие.
1: Здравствуйте. А вы успели проголосовать, вот как предпочитаете, отдыхать, нет?
2: Нет, еще не успел.
1: Просто скажите, вот лично, не в рамках игры, шумно и весело, в тишине, во время работы или, может быть, просто за чужой счет? Что бы вы предпочли из этого?
2: Я думал, шумно и весело, за чужой счет это не очень.
1: Не все так думают в моем окружении, знаете. Так, Александр, ну смотрите, у нас сегодня задача самый популярный ответ найти. То есть здесь нужно представить.

0: Ставить вот 100%, да, слушателей, которые подписаны, которые голосовали, и что они выбрали. Если угадаете, получите умную колонку. Я еще раз внимательно зачитаю все ответы. Шумно и весело, в тишине, во время работы или за чужой счет?
1: Что? Я думаю, шумно и весело.
0: Шумно и весело. Принимается? Хорошо, давайте разбираться.
2: Итак, значит, во время работы трудоголики у нас не отдыхают. У нас всего 2% людей так проголосовало.
0: Какие же все ответственные.
2: Ответственные, серьезные. Повысьте всем нам зарплату. Далее, за чужой счет. Вместе со мной. Только 8%.
0: Все героини сериала «Содержанки».
2: Да-да-да, мы крестики так. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть хоть в этот раз получится. Но на этом пути нас не так много. Задумайтесь.
0: Все еще верят в лотерею.
2: Да-да-да.
0: Так, шумно и весело, оказывается. Только четверть у нас любит отдыхать. 22%. А 68% поголовные.
2: Да.
0: Большинство. В тишине предпочитают отдыхать. Поэтому сегодня мы не попали в самый популярный ответ, Александр. Ну, ничего страшного. Самое главное, во-первых, чтобы вы успели шумно и весело отдохнуть на следующих майских праздниках. А потом вспоминайте наш телефон и дозванивайтесь. Мы вас снова встретим, и уж там вы от нас без приза не уйдете.

0: Наш утренний хай вам всем-всем-всем, от Сандры тоже. Вот тройной хай, будем считать так. Это первая смена, которая еще не доиграла.
1: Нет. Мы знаете, как поиграться любим? Мы еще в фейк-контроль не играли, в конце концов. Он очень скоро будет. Мы еще не прочитали все ваши ответы по теме «Вот сегодня день без домашних заданий». Придумать себе какое-нибудь домашнее задание на будущее. Там больше отдыхать, меньше нервничать. В зеркало вот это вот «Я самая обаятельная, привлекательная». Все мужчины смотрят на меня. Это я себе придумала. Вот, об этом тоже пишите во всех наших соцсетях, а мы, знаете, как прочитаем? Знаете, с каким удовольствием и, как вот это, забыла, по-русски,
2: Забвение.
1: Забвением?
2: Да,
1: ну
2: да,
1: ладно,
2: да.
1: Давай забвением.
3: Реклама. Нам снова перенесли сдачу дома. Уже как в сериале. Ждешь продолжения. А строительный трест сдает точно в срок. На протяжении 10 лет.
4: Строительный трест. Дома с индивидуальным отоплением в разных районах города и различными вариантами оплат. Звони прямо сейчас. 60 79 80.
5: ООО «СЗ Строительный трест» номер 7. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Пожарные гидранты.
7: Есть.
6: Подставки под гидранты.
7: Есть.
6: Задвижки и затворы.
7: Есть.
6: Краны и хомуты.
7: Есть.
6: А трубы.
7: Есть.
6: Системы пластиковых трубопроводов. Улица Осташинская, 29. 503-003.
4: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.

0: 10, ребят, просыпаемся. Мы такие хиты подготовили. Не буду сразу говорить, какие. Первая смена, узнаете скоро. Ну и, конечно, Вадим Риван, на котором держатся новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро, привет. Итак, Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных. Министерство предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе и в Госдуме. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Знаменитому голливудскому актеру Джорджу Клуни сегодня исполняется 65. Широкую известность он получил после выходов на экраны телесериала «Скорая помощь». Также все прекрасно помнят Клуни в фильмах «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм». Джордж Клуни – обладатель «Оскара», нескольких «Золотых глобусов». Помимо киноролей, Клуни известен своими работами в качестве продюсера, сценариста и режиссера. Ну и последний. Американский астронавт описал встречу с НЛО. Бывший командующий ВМФ и астронавт Брайан Бинни рассказал о ночной встрече с НЛО в 2003 году, примерно через 6 дней после того, как Бинни совершил жесткую посадку на частном корабле. Он проснулся ночью от ярких мигающих огоньков. Выглянув в окно, Бинни увидел, что двор его дома залит ярким светом. Также там находились предметы, похожие на мыльные пузыри, размером с мяч. Два огонька направились к окну, где стоял Бинни, и приблизились к нему. По его словам, они как будто изучали его. Долгие годы Бинни держал историю в секрете, но вот теперь, спустя 23 года, рассказал о ней журналистам Daily Mail. И еще курсы валют: доллар 75.34, евро 88.35. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам хорошего дня.

0: 4 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша, Рита. Так, взялись за микрофоны. И что устроим?
1: Устроим с тобой сейчас гороскоп, если ты прям про сейчас.
0: Ну, как бы не поспоришь на 100%. Еще фейк-контроль у нас есть.
1: Да, это уже мы устроим.
0: Какое домашнее задание дадим людям?
1: Дадим домашнее задание? Пу-пу-пу-пу. Я думаю, дозваниваться. Но мы попозже скажем номер, а пока просто готовиться и слушать классную музыку вместе с нами.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, гороскоп на среду, 6 мая. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может наткнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинное, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха воспринимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: А весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросите напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразу.
2: Стрельцы, прислушайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Среда неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: Ребят, просыпаемся. Такой май во дворе.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10.14, точное московское. Всем здрасте. Саша, Рита на местах. День отличный. Май великолепный. Да, вот ничего не скажешь про апрель. Выспались или нет, ребята?
1: Никогда нет. Ну, типа, это невозможно.
0: Вот
1: даже
0: я тоже сегодня не выспался. А ученые объяснили, вот почему некоторые люди могут высыпаться за 4 часа, а другие нет. Давай сходу угадай, почему.
1: Я не знаю. Ген у них счастливцев. И те, которые могут за 4 часа.
0: Сразу видно, что ты очень много занималась наукой в жизни. Потому что действительно дело в генетике. Около 1-3% людей могут спать без вреда для здоровья всего вот 4 часа. И, собственно, благодаря этому у них вот эта суперспособность, которая не наделила, природа не наделила
1: нас. Меня,
0: ну,
1: к сожалению.
0: Судя по всему, всегда. Хотя бывали случаи, как говорят там, да, все от ритмов зависит. Вот там, не знаю, 3 часа поспишь и чувствуешь себя лучше, чем, например, когда 4,5 или 5 поспал.
1: Ну, это, знаешь, надо как-то попасть вовремя. Это обычно бывает, вот ты когда еще всю ночь что-то такое употребляешь, не очень твоему здоровью, ну, подходящее, назовем это так. Ты тоже такой поспал, 3 часа проснулся, сейчас обои поклею. Но через 4, да даже 3 часа ты ложишься на весь день. И вот тут, мне кажется, то же самое может.
0: Вот и раскрыта причина этого заливистого смеха, как вы понимаете. Ребят, берегите здоровье, на полном серьезе.

0: Между тем.
1: Между тем, день без домашних заданий сегодня. Если кому что задали, все, мы отменяем официально, да? Вот учитель по географии, по истории, так и передайте, уважаемые школьники, все, кто все. Сейчас слушает ретро.
2: Отменили.
1: Да, ну и обсуждаем это, конечно, в соцсетях. Вероника пишет: «Доброе утро. Я многодетная мама. И самый лучший отдых для меня – это тишина. Но ненадолго, а то скучать за всеми начинаю». Вот мне кажется, я тоже по своим соскучился. Что? Приезжайте,
2: так,
1: что ли, там.
2: Сергей нам пишет: «Здравствуйте, точка. Я бы отменил, точка. Чтобы это не было. Я своих школ не делал, так своими детьми до 12 доходил. Мне нравится, до 24.00 доходило. Uh-huh. Это ж кошмар для родителей. Идешь домой с работы, тебя ждут еще уроки. Пусть это будет только в Англии, так как это было там придумано как наказание в 19 веке, потому что ученика не было, например, на уроке. Вот, есть же песня: учат в школе, а не дома». Вот, вот мы согласны, понимаешь?
1: Да-да-да, это именно оригинал. Так,
2: Елена
1: хорошо.
2: Нам написала, что она себе придумала такое домашнее uh-huh. задание. Расхламлять в третьей степени, чтобы освободить место для другого, лучшего, что должно произойти в жизни.
1: Мне кажется, мы должны дать друг другу задание, вообще в нашем родинном чате, подготовить здоровье ко дню радио.
2: Так завтра уже нужно.
1: Так вот, в том-то и дело, заранее надо как-то копить силы, понимаешь?
2: Сказали Праздник, бы за неделю хотя бы.
1: Маруся пишет: «Пожелаю всем домашнее задание на будущее. Жить и не унывать, несмотря ни на что. Всем добра, здоровья и позитива».
2: Какое хорошее домашнее задание.
1: А вот пусть оно для всех действительно будет. И самое главное, пусть это сбывается.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вот я прям вижу, как мы берем 15 наших победителей, а может быть даже их плюс один и делаем проходочку. Вот как раз под Мадонну, Хангап, да, по лестнице и пошли-пошли в счастливое путешествие по морям, в Турцию, в Грецию, да везде.
1: Да, по лестнице Астория Гранде, нашего любимого, хотел сказать, катер уже, знаешь, наши любимые, ну просто у нас это уже как дом.
0: Это как моя яхта.
1: Это
0: личная,
1: яхта любимая.
0: Сказала,
1: ты заходишь в нее, уже все известно. Вот эти любимые каюты, люди, все вот это мероприятие. Столовая, самое любимое место, если честно. Вот, значит...
0: Почему ты ресторан называешь столовая? Постоянно.
1: Ну, уже как дома, понимаешь?
0: Тебе в ресторане карточка пик-пик перестанет работать после этого. Так, с нами пойдут Плазма, с нами пойдет лицей-группа, с нами пойдет группа Вирус. Да-да-да, поднимем ручки и будем танцевать.
1: Вместе,
0: ну и, конечно, Саша
1: Айвазов
0: тоже будет с нами. В общем, в великолепном составе 10 дней счастья с 18 по 28 июля круиз ретро-ФМ и наша любимая Астория Гранде. Ну, еще один наш любимчик. Вадим Ривман. Женщины, наслаждайтесь.
2: Ну, как скажете, да. Доброе утро. О новостях расскажу обязательно. Итак, с 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, ну или с помощью портала госуслуги. Сейчас сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, а это делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже. В Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. С 1 мая этого года Федеральная налоговая служба получила право самостоятельно списывать безнадежные долги по налогам физических лиц без обращения в суд. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Автоматически будут списываться долги в пределах 500 рублей, если до 1 ноября 2025 года ФНС не привлекло должника к ответственности или не подало иск о взыскании. Также процедура коснется сумм до 10 тысяч рублей по отдельным требованиям. В Москве с сегодняшнего дня начали отключать отопление. Как сообщает канал городского хозяйства, решение принято в связи с установлением необходимых температур воздуха. Отключение проводится поэтапно. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате от детских книг до научной литературы и современной прозы. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: 10:36 на московских часах. Первая смена, Саша и Рита. Врать или не врать?
1: А вот в чем вопрос. Дарить ли за это или дарить? Тут есть ответ. Сертификат Marketplace до 5000 рублей. А, до 3000 рублей. Ну, вернее, прям 5 и 3. А еще и фирменная термокружка Retro FM. И все это, если вы сыграете с нами в фейк-контроль и угадайте, где правда, а где ложь. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
3: «Росстрой».
4: 92-92-33.
5: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
7: 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры. В квартале Тверицы.
9: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле 680 880.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10.43, точное московское. Сегодня поиграем. Почему только мужчины сегодня? Это предпочтение нашего редактора Светланы? Или как?
2: Да, мы с ней договорились.
1: Ну хорошо,
2: она
1: девочки,
2: говорит,
1: наслаждайтесь.
2: Покажи руку, да, и да, я да. тебе свою покажу.
1: Компании...
2: Кольца нет ни там, ни там. Давай сегодня мужчин только будем выводить в эфир.
1: Ну, вот такого мужчину, как говорит
2: это
1: Маргарита, мы и приглашаем. Сергей из Москвы на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, Сергей, играться будем?
3: Давайте попробуем.
2: У нас есть три темы в фейк-контроле. Внезапно Тарантино, пушки или вертолеты?
3: Тема Тарантино?
2: Тарантино, Пушкин, вертолеты. Это какие-то три просто рандомных, как будто бы, слова в одном предложении.
3: Сон вертолеты.
1: В 39.
2: Сон,
1: хорошо.
2: Да, 39. Вертолеты.
1: Итак, поехали наши вертолеты. Слово вертолет. Ну, давай ты, Маргарита.
2: Что это ты забрал мой факт? Само слово вертолет придумал советский конструктор. Правда или нет?
3: Допустим.
2: Ну, да. Допустим, вы правы. Это было придумано в 1929 году.
1: Вертолеты способны летать только вперед и назад. Правда или неправда?
3: Нет, конечно.
1: Неправда. Ой, принимается...
3: Неправда.
1: Да-да-да, принимается да, это верно. Да, зависать, летать вперед, назад, боком, да как угодно. Только управлять сложновато.
2: Мне аж страшно стало, вот уже представив себя в вертолете. Так, ну и третий факт. Самому древнему прообразу вертолета уже около 2300 лет.
3: Конечно.
2: И это? Это три из трех! Он представлял собой изобретенную в Древнем Китае игрушку в виде такой палочки с перьями в виде винта, прикрепленными к одному из ее концов. Но ее палочку надлежало раскручивать в ладони для создания подъемной силы, ну а потом отпускать.
1: А я помню, как мы вообще ручку так запускали, или карандаш, и взлетал так же.
3: Запускали все, что угодно.
1: Да-да-да. Взлетал. Ну, когда не было пультов, или на батарейке денег не хватало.
2: Ну, мы с Гальяну в ножички играли.
1: Подведем итог, поэтому три пальца осталось, да? Что ж, Сергей, 3 из 3 – это сертификат на 5000 рублей. Мы вас поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Очень уверен.
2: Молодец.
1: Очень
2: хорошо, что
3: дозвонился, да. Всем привет, ПКП-1, городу Каспийска.
1: Так.
3: Республика Дагестан и всем слушателям Ретро FM.
1: Отлично, а вас с победой. Просто красавчик сегодня. Сабрина, All of Me на Ретро FM.
0: Фейк-контроль.

0: становится частью большой вселенной под названием Retro FM. А впереди Юр Гурьян, который тоже является частью вселенной. А потом Антон Веселов.
1: А завтра вся эта вселенная будет праздновать День радио. Ух, ребята! Сегодня попытаемся к нему подготовиться, ну, то есть выспаться там. В целом все из подготовки.
0: Да, но вообще сегодня день без домашнего задания, поэтому позвольте себе сегодня отдохнуть и насладиться этой средой. Пока еще рабочий, но там до майских рукой подать. В общем, удачного вам дня и до встречи завтра в 7.00 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Котлы газовые и электрические. Радиаторы алюминиевые, стальные, внутрипольные. Трубы для теплого пола, отопления и канализации. А также все необходимое оборудование для водоснабжения вашего дома. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29-503-003.
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле 680 880.

0: Я вот подумал, друзья, как все-таки хорошо, что ночь, которая, ну, конечно, конечно, знает все наши тайны до единой. Вот прям все-все-все. Все, что под покровом не делается. В общем, хорошо, что она никому эти тайны не рассказывает. Может, конечно, от этих знаний она и посидела раньше времени. Ну, тут уж извините. Но еще раз большое человеческое спасибо, что все остается в тайне. Секретов из того, что будет в ближайшее время в эфире Ретро-ФМ происходить, все делать не будем. Очень скоро Комаров, Владимир Высоцкий, также Мэйвуд и много чего еще тоже в перспективе. 11 часов уже 16 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тут посижу с вами тоже. Музыку хорошую послушаю. Ладно? Спасибо.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Вот мы же знаем, что бывает смесь языковая такая, как, например, рунглиш, да, это смесь английского и русского языка. По этой же аналогии есть еще и спенглиш, и разные другие миксы языковые, ну, там, с испанским. В данном случае это так называемый френглиш. Соответственно, такой гибрид французского и английского языков. Исполнитель Комаро Ливанец по происхождению, он живет в Канаде. Он этот микс сделал своей визитной карточкой языковой. Фам, значит, женщина. Like you, значит, как ты. В общем, барышня, как ты. Прекрасные барышни, мужчины тоже достойные. Мы собрались здесь для того, чтобы музыкой красиво наслаждаться, но есть и минутка, когда важно узнать полезную информацию. Вот она, эта минутка, половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Киев не будет соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, причиной стали действия российских военных во время режима прекращения огня. При этом Минобороны России заявило, что в ночь с 5 на 6 мая силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Московским регионом. Украинские дроны атаковали Джанкой. По данным властей Крыма, погибли 5 человек. Импортозамещенный российский самолет Superjet 100 может начать перевозить пассажиров уже до конца этого года. Компания-производитель заявила о готовности к серийным поставкам. Как сообщили в Минпромторге, первая машина уже успешно прошла заводские испытания. Поставлять лайнеры авиакомпаниям начнут сразу после получения сертификата. Это должно произойти в августе. Абитуриенты в этом году смогут подать документы почти в 2000 вузов страны через портал госуслуги. О нововведении сообщили в Совете Федерации. Также сервис поможет отслеживать все этапы поступления, ну а также для старшеклассников сформируют единую цифровую среду – подбор вуза. Благодаря ей можно будет определиться с выбором университета и специальности на основе результатов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет. Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным некоторых интернет-СМИ, такие ограничения ввели в школах Ярославской, Тамбовской и Рязанской областей. Там пояснили, учреждение образования вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению, ссылаясь на федеральные законы и государственном языке, а также внутренние акты. Между тем, против запрета уже выступили депутаты Госдумы. Красота – страшная сила в прямом смысле этого слова. В небольшом курортном итальянском городке произошло нашествие павлинов. Колония нескольких сотен птиц заполонила улицы. Реакция жителей оказалась неоднозначной. Одним нравятся красивые павлины, другие негодуют. Птицы повреждают крыши домов и автомобили, а также беспокоят жителей громкими криками. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина, выпущенные местным жителям 10-15 лет назад. Пара поселилась в сосновом лесу и дала многочисленное потомство. И о валюте на эту среду: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: такая опция. Она же главная по совместительству.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
5: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
7: Врум-врум.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ярославле. 680-880.

0: Наверное, одна из самых узнаваемых песен конца 70-х итальянских. Это Умберто Тоцци, Red FM, та самая Глория. Мне, конечно, вспоминаются кадры вот эти вот впечатляющие из фильма «Волк с Уолл-стрит», когда там вот это вот в море развертывается стихия и вообще все окружение. Музыка, конечно, добавляет. Музыка, конечно, решает. Музыка, конечно, определяет. Вот с тем и живем. С тем и продолжим. Прямо здесь, на Retro FM. Сегодня среда, напомню, 6 мая. 11 часов и уже практически 56 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
8: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река-парк».
9: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
8: Живописная река, современный ресепшн.
9: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
8: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
9: Дома от 8 миллионов.
8: Неужели это правда?
9: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
8: «Река-парк». 66-27-66.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Нет, я понимаю, что часто очень звучит фраза, что все гениальное просто, все мелодичное в том числе. Но вы знаете, вот мелодия вот этой знаменитой песни «Seal it with a kiss» 60-го года, она частично основана на обычном упражнении для пальцев правой руки у пианистов, ну, которое вот именно композитор Гэри Гельт использовал при обучении игре на фортепиано. И вот так вот наука пошла в жизнь и шагнула еще дальше и остается с нами по сей день. Это Джейсон Донован, исполнитель «Seal it with a kiss» здесь на Retro FM. Дальше больше музыкальной красоты в том числе. Из ближайшего «Смоки», «Кармен» и группа «Pet Shop Boys» уже совсем-совсем скоро. 12 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: концов. Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так. I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю, за Россию.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
14: Минсе.
13: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
17: А давай. Только шашлык еще возьмем.
16: А где самый вкусный?
17: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
18: Чижик.
19: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: I'll meet you at midnight. Я встречу тебя ночью, но не в смысле, знаете, под караулю за углом. Хотя фраза такая, произнесенная в других обстоятельствах, не в романтичных, так скажем, может заставить оглядываться в некоторых случаях. I'll meet you at midnight. Группа Smokey. Здесь, конечно, про любовь. Здесь про другие встречи. У нас сейчас с вами встреча с информацией, с полезной происходит. Самое время.
1: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цирков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». В СПЧ предложили ограничить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. До этого возраста пользоваться интернетом нужно только в присутствии родителей. Причина – риск вовлечения детей в противоправные действия и вербовку. При этом эксперты подчеркивают, роль государства – помогать, но главная ответственность лежит на семье. Если в семье нет культуры и контроля, любые запреты не дадут эффекта. Правительство России включило Ярославскую область в перечень регионов, которым списали часть задолженности по федеральным кредитам. Долг сократили почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за 2 года. Сэкономленные деньги направят на ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного жилья, а также на поддержку промышленности и участников СВО. На региональных дорогах начали обновлять разметку. В этом году ее нанесут на участках общей длиной больше 2300 километров и приведут в порядок свыше 1200 пешеходных переходов. Первые работы уже идут в 5 округах. Для надежности используют термопластик со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка служит дольше и видна ночью и в непогоду. Также рабочие приводят в порядок бордюры, ограждения и остановки. В Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, любимые поселки Борисоглебском 9 мая откроются праздничные ярмарки. Гостей ждут концерты, выставки «Полевая кухня» и «Солдатская каша». Везде будет работать ярмарка с товарами местных фермеров и ремесленников. Половина недели уже позади, а погода все еще радует. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но не пугайтесь, днем плюс 16-18, вечером около 13. Ветер северный, почти штиль. Дождик, если и придет, будет коротким и теплым. В дилерском центре «Москвич СИМ Ярославль» стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща – 11.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: are you going to? Где ты была? Куда ты теперь собираешься? Ну, кстати, на второй вопрос есть ответ. У победивших в круизе Retro FM, друзья. Да, буквально вот перед майскими праздниками на прошлой неделе завершился грандиозный розыгрыш путевок на Retro FM. Города-победители у нас: Анапа, Тверь, Краснодар, Самара, Казань, Владивосток, город Жуков, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Малый Ярославец, Жигулевск, Москва, да мало ли. 15 счастливчиков выиграли путешествие на двоих в круиз Retro FM 2026 с полностью оплаченным проживанием и отправиться в незабываемый отпуск по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере Astoria Grande. Отпуск мечты не меньше в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов, конечно, группы «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Всех победителей еще раз поздравляем от всей души, ну и ждем теперь уже на борту.
1: Реклама. В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме.

0: сегодня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. Доктор Вен. Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
2: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
3: Врум-врум. Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Евродиска. Песня 88 года. Рик Эсли, Together Forever. Много, конечно, насобирала она первых позиций в чартах разных стран. В Канаде, Ирландии, Испании. В Великобритании второе место тоже у нее было. Ну и в нашей стране песню полюбили. Мы, например, здесь на Retro FM очень любим, обожаем. Это сейчас я уже продолжаю как бы разговор. Медленно перетекает по отношению ко всем артистам, которые звучат здесь. Они, собственно говоря, продолжат появляться. Так уж мы устроены. 12 часов и 56 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте продолжим среду.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман. Пора забыть мозоли от лопат. Жить на земле и дешево, и просто. Приобретайте мотоблок «Агат», семейству обеспечив точку роста. Мотоблоки «Агат», мини-трактора, мотолебедки, адаптеры и другое навесное оборудование ждет вас в нашем фирменном магазине «Агат» в городе Гаврилов-Ям по адресу проезд машиностроителей, дом 1. Цена вас приятно удивит. Телефон 2-55-95, код города 48-534.
6: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
7: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73 33 33 73 33 33. Компания «Яргеоцентр».
8: Ищите жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Пожарные гидранты?
12: Есть!
11: Подставки под гидранты?
12: Есть!
11: Задвижки и затворы?
12: Есть!
11: Краны и хомуты?
12: Есть!
11: А трубы, трубы?
12: Есть!
11: Системы пластиковых трубопроводов? Улица Осташинская, 29. 503-003!
13: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Ретро-ФМ.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Снится мне один и тот же сон. Снова я на даче, снова с шашлычком. Кстати, друзья, ну вот сейчас в разгар майских праздников, ну, окей, находясь где-то между ними, в серединочке. Опросы показали, что большинство россиян, это 67%, собираются на майские на дачу традиционно ради, в том числе и работы даже в саду и в огороде, а 62% из них признались, что шашлыки будут обязательно, но только после того, как все важные работы на участке закончатся. Мы по-разному распределяем, конечно, все свое время. Сейчас, тем более, самый разгар вроде как рабочей недели. Среда сегодня у нас продолжается. Под музыку, конечно, Кайли Минок скоро, от Таван и много чего еще прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Советский вокально-инструментальный ансамбль из Латвии «Эолика». Я вот сейчас убираю в сторону свое воображаемое пианино, на котором я честно отыграл всю эту песню, потому что сейчас минутка серьезного на «Ретро-ФМ». Уже половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новый налоговый вычет планируют ввести для россиян. Он коснется услуг репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Рязанская Минобразование опровергло запрет на иностранную музыку в школах. Там подчеркнули, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности. Ранее появилась информация, что в школах нескольких регионов запретили иностранную музыку на выпускных вечерах, ссылаясь якобы на законы о государственном языке. Однако позднее в Госдуме пояснили, что этот закон касается вывесок и наименований жилых комплексов. Они должны быть на русском. К музыке это отношение не имеет. В Минздраве Омской области уточнили число отравившихся газом. Пострадали 14 школьников и педагог. Утечка произошла во время работ по опрессовке на газопроводе в городе Тара, недалеко от IT-клуба и школы. В это время на уроке по программированию находились 40 детей. Их оперативно эвакуировали. Большинство были отпущены домой. Прокуратура выяснит соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы. В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом. Его обнаружили у гражданина страны, который был пассажиром круизного лайнера. Он вернулся на родину и сейчас проходит лечение. 3 недели назад корабль под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в Канарские острова. На его борту около 150 человек. В основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. Судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде. Ему запрещен заход в порт. Акция «Бессмертный полк» сегодня состоялась в посольстве России в Токио. В ней приняли участие 300 человек, среди них посол Китая У Цзиньхао и представители дипмиссии дружественных стран. Участники акции почтили минутой молчания память погибших на полях Великой Отечественной войны. На территории посольства работала полевая кухня. Выступил ансамбль «Россиянка». И о валюте. Доллар в эту среду 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все, а далее на «Ретро-ФМ» Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

что отпуск приближается. Зачем? Что значит не знаю? Ты если не знаете, обращайтесь, спрашивайте, подскажем всегда. Дорогой Владимир, острова на Ретро-ФМ. Хотелось бы что-то важное напомнить. О, вспомнил. Утреннее шоу «Первая смена», друзья. Вот что важно. Каждый будний день с 7 до 11 игры. Давайте записывайте или запоминайте, я не знаю. Игры, подарки, интересные темы, отличное настроение, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. Все записали, все запомнили. Но ведь это еще не все, друзья. Даже это еще не все, потому что

0: обязательно консультация специалиста.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Стоматология «Сидентия». Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология «Сидентия». Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
5: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
6: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: мелодично, поэтично. Рикардо Фоли, «Маленкалия» на ретро-ФМ, друзья. 6 мая. На календаре среда. У нас сегодня... Ух ты, как хорошо. Международный день против диеты. Это мой праздник. Это вот каждый день я его отмечаю, праздную. Постоянно. День напитков. Еще сегодня день без домашних заданий. А Всемирный день аккордеона. Ну, давайте будем выбирать, что праздновать-то. Какой из них? Может быть, что-то я забыл. Может быть, что-то вы мне напомните. Обязательно можно это сделать. Кстати говоря, впереди у нас с вами Величита. После 14 по Москве все начнется. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня, напомню, у нас среда, 6 мая. Продолжается.
1: Реклама.
2: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса «Жилой комплекс Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33 00 00 33 00 00.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ищите жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
10: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Рекопарк»,
11: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
10: Живописная река, современный ресепшн,
11: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
10: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
11: Дома от 8 миллионов.
10: Неужели это правда?
11: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
10: «Рекопарк». 66-27-66.
12: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
13: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Стоматология «Сидентия». Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология «Сидентия». Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
15: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
16: 12+.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ну, пожалуй, или что?

0: Вот она, Феличита, счастливая для ваших приветов, поздравлений, пожеланий и самого прекрасного всего, что в душе накопилось. Выплескивайте, делитесь. Я, Ева Комиссарова, прочитаю ваши послания. В нашей группе ВКонтакте Ретро FM Ярославль Кострома, на стене группы, в сообщении группы или мне в личку пишите, пожалуйста. Ну или звоните 97-102-2, код города Ярославля 4852. Конечно, лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Музыка Ретро FM будет с нами. И опять же, все самое прекрасное соберем здесь, в этом счастливом часе. Для начала еще пара слов о спонсоре. Спонсор программы сегодня — общество с ограниченной ответственностью и Яргеоцентр.
1: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33. Компания Яргеоцентр.

0: и Филичта на Ретро-ФМ. Приступим. Любезные ваши приветы в нашей группе ВКонтакте Ретро-ФМ Ярославль Кострома. Делитесь с радостью и звоните с той же самой целью 97-102-2, код города Ярославля 4852. Давайте поздравлять с днем рождения. Олег Замятин отмечает сегодня свой прекрасный счастливый день, и друзья поздравляют. Написал мне Егор. Сухо, как всегда, по-мужски, ничего лишнего. Пожалуйста, поздравьте хорошего человека, пусть порадуется. Ну, раз такое дело, радуйтесь изо всех сил, и не только сегодня, а вообще.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: приветы передаем. Пишите в группе ВКонтакте RetroFM Ярославль Кострома. Будем читать и радоваться. Далее немного рекламы, после нее вернемся.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.

Фантастик. В продолжении счастливого часа на Ретро FM ваши приветы продолжу читать в группе ВКонтакте Ретро FM Ярославль Кострома. Люба написала: Ева, передай, пожалуйста, привет моему мужу Андрею. Еще Люба написала: сегодня хоккей, все на хоккей, и мы на хоккей. Ну, это прекрасно. Давайте болеть за наших. Как говорится, Лока вперед, только победа. И Джой, продолжение. Фелиситы включу для вас, Любаша. Хорошего вам дня.

0: Страна, Александр Буйнов в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ. Продолжим читать приветы в нашей группе ВКонтакте Ретро-ФМ Ярославль Кострома. Рассказывайте, как проходит ваш рабочий день. Рабочий или нерабочий? Игорь мне написал привет из Переславля. Ева, тебе хорошего дня и хорошего настроения. Передаю привет всем и особенно своей любимой Танюше. Спасибо. Пожалуйста, Игорь, вам прекрасного дня.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: Ну, признайтесь. Ну, подпевали. Ну, даже если под столом ногой в такт немножко помахивали, значит, миссия моя реализуется. Кличта на Ретро-ФМ продолжается. С приветами, конечно. В группе ВКонтакте Ретро-ФМ Ярославль Кострома делитесь новостями. Анюта передала всем привет, просто написала: «Всем привет, Ева, и тебе спасибо, мой друг. Я тоже вам желаю хорошего дня, улыбок побольше, весны». И да, сегодня все болеют за «Локомотив», уже начали болеть и уже даже радуются победе. Я, конечно, и каркаю, но давайте просто радоваться.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: или чита продолжается для ваших счастливых приветов. Попробуйте порадовать любимого вот таким неожиданным способом. Имя его прекрасное пусть в эфире прозвучит. Пишите в нашей группе ВКонтакте Retro FM Ярославль Кострома.
1: Реклама. В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.

0: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
1: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
4: Врум-врум.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель.

это группа «Земляне». В финале счастливого часа последние приветы. Давайте читать. В группе ВКонтакте «Ретро-ФМ» Ярославль-Кострома пишете вы. Екатерина написала: «Здравствуйте, Ева, хочу поздравить с приближающимися летними каникулами всех родителей». Судя по всему, Катя уже дни считает, осталось там совсем чуть-чуть. И из календарика карандашком вычеркивает. Понимаю вас, примерно тем же самым тоже занимаюсь. Счастливого дня вам, Катюша. И еще в Рыбинск передадим привет сегодня, точнее не сегодня, вчера отмечал день рождения Андрей.

хочу поздравить друга Андрея с днем рождения. Вчера был, вчера забыла, сегодня вспомнила. Передайте, пожалуйста. Андрей, Анюта помнила, но забыла. Такое бывает, это нормально. Лучше поздно, чем никогда. Я вас тоже поздравляю. И на этом фильчиту заканчиваю. Меня зовут Ева Комиссарова. Благодарю всех за участие. Вечером в 20 часов прошу собраться вновь для приветов и хорошего настроения.

0: Ретро-ФМ. Радиоканал. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса – жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ищите жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаеве. В Камском шоссе 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
10: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк»,
11: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
10: Живописная река, современный ресепшн,
11: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
10: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
11: Дома от 8 миллионов.
10: Неужели это правда?
11: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
10: «Река Парк». 66-27-66.
12: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
14: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири.
16: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
17: 12+.
18: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

0: Чух-чух, это не про себя, не подумайте чего, друзья. Это просто слова у песни такие. Джана Гузарова на Ретро-ФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Rednecks, Владимир Высоцкий и Тони Эспозито.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: концов. Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так... I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Как говорила одна моя знакомая, молодая мамаша, спящий ребенок — это не только мило, но и наконец-то. У нас наконец-то началось лето, причем, как говорится, нежданно-негаданно, прямо вот в мае. Это, по-моему, замечательно. В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Материнский капитал в России остается одной из главных мер господдержки семей с детьми. В текущем году определено 5 направлений на его реализацию. Можно улучшить жилищные условия, оплатить обучение, а также направить на формирование накопительной пенсии одного из родителей или приобрести товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью. Можно получать и ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Ну и напомню, сумма маткапитала на первого ребенка в этом году выросла до 730 тысяч рублей. Опубликованы меры борьбы с деструктивным поведением молодежи. Их утвердило правительство в перечне 41 пункт. В частности, это тематические семинары и беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность. Отдельным пунктом выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. Также прорабатывают меры ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Минпромторг поддержал НДС на зарубежный интернет-заказ. Речь о товарах, которые россияне покупают на иностранных площадках. Причем в ведомстве пояснили, что хотят делать это постепенно. В частности, с нового года в 7%, в 2028 году в 14%, а в 2029 году уже на 22%. Ранее Союз кожевников и обобщевков попросил ввести максимальный НДС сразу с 2027 года. Если правительство выполнит эту просьбу, онлайн-заказы россиян из-за рубежа подорожают на 25-30%. Пожароопасный сезон зафиксирован уже на территории 80 регионов из 89, об этом сообщили в МЧС. Особый режим действует в 40 из них. Там запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и жарить шашлыки. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Наиболее сложная ситуация сейчас в Туве. Там тушат 8 лесных пожаров. На помощь пришли дополнительные силы из Красноярска и Абакана. Ну а в Омске сегодня встретили частицу вечного огня. Его от могилы неизвестного солдата в Москве доставили представители Народного фронта. Ранее огонь встретили в Санкт-Петербурге. В целом его частицы будут доставлены во все города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Также огонь доставят в 14 стран мира, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Китай, Танзания, Индия, Франция и Германия. И о валюте на эту среду: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все. А далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: открывать, я бы даже сказал, распахивать окна. А вот чай действительно можно и нужно наливать, и ретро-ФМ погромче включать. Включил режим поэта неожиданно. Ну, а уже совсем скоро у нас группа «Альфа» виляет ведущего Эмилиан Фармер в Москве 15.42.
1: Заклеить. Реклама.

0: восхищают.
1: ТРК «Яркий» и ТРЦ «Рио».
2: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
5: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Опытные люди утверждают, что всегда неожиданно заканчиваются деньги, отпуск, соль и молодость. Причем от молодости не ждешь этого больше всего. Группа «Альфавиль». А вечную молодость спели нам в 15.55. Меня зовут Антон Веселов. Друзья, всем доброго дня с любимой музыкой «Ретро-ФМ».
1: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей. В Рио на Тутаев. Шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
3: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рикопарк.
4: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
3: Живописная река, современный ресепшн.
4: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
3: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
4: Дома от 8 миллионов.
3: Неужели это правда?
4: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
3: Рикопарк. 66-27-66.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: всех побывало бы Сиси Кейдж в России, вернее, в СССР еще в то время, я думаю, песня была бы еще больше и прочувствована, потому как этих горе-отелей, ну, а по-нашему просто гостиниц, тогда было хоть отбавляй. 16-16, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Том Джонс, группа А-студия и Бонни Тайлер.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
7: Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах Том Джонс в половине пятого. С новостями на Ретро FM Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников природным газом. Инцидент произошел сегодня утром. Ученики, находившиеся в кабинете информатики, пожаловались на головокружение. По предварительным данным, причиной стала утечка газа во время работы рядом со школой. Дети осмотрены врачами, их состояние удовлетворительное. Дело возбуждено по статьям об оказании опасных услуг и халатности. Минтранс разъяснил регионам правила перерегистрации такси из-за жалоб перевозчиков. Ведомство подтвердило, что местные органы ошибочно отказывали в оформлении машин, уже использовавшихся в перевозках, но зарегистрированных в других субъектах. Разъяснение содержит сведения об особенностях внесения информации в региональные реестры. Также ведется техническая доработка в ГИС-такси. Это позволит проверять данные об автомобилях по всей стране. Росреестр назвал основные причины, по которым сделку с жильем могут признать недействительной. Среди них заниженная стоимость. Покупатель соглашается на нее, чтобы продавец сэкономил на налогах. При признании сделки недействительной стороны возвращаются в исходное положение, но продавец вернет только сумму, указанную в договоре. Росреестр советует проверять возможное банкротство через единый реестр и обращать внимание на срок владения жильем. Оптимальный срок от 3 лет. Средняя цена нового автомобиля в России в апреле снизилась на 5% до 3 миллионов 360 тысяч рублей. В марте показатель составлял 3,54 миллиона, в феврале 3,49. При этом цена все еще выше, чем в апреле прошлого года. Автомобили с пробегом стоят в среднем 1 миллион 210 тысяч рублей. К марту цена не изменилась, но выросла на 6% в годовом выражении. Дилеры связывают сдержанный спрос с сезонными факторами и не ожидают массового роста цен в мае. Победитель британской лотереи не явился за выигрышем в срок и лишился около 103 миллионов рублей. Счастливый билет был куплен 4 ноября прошлого года в Борнмуте. Обладатель мог забрать приз в течение 180 дней до полуночи 4 мая. Представители лотереи тщательно искали победителя, но безуспешно. Теперь деньги пойдут на благоустройство самого города и окрестных районов. И курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как говорил один мой знакомый, какая гадость эти ваши 7 утра. Ну, только, конечно, не для тех, кто слушает по утрам на Ретро-ФМ первую смену. Каждый будний день, друзья, с 7 до 11 в нашем эфире. Шикарные игры с не менее шикарными подарками, свежие новости, тема для обсуждения. Шутки от Саши Светлова, Рит Субботина и, конечно, любимая музыка. А еще уже вот в эту пятницу в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. Не проспите, не пропустите с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту завести, как говорится. Вот это все про Кайли Минок, мне так кажется, друзья. Кайли Минок на Ретро FM в 16.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера с любимой музыкой Ретро FM.
1: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Комплекс «Олимпия» в Кузнечихе.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман». Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
6: «Росстрой».
3: 92-92-33.
7: Труба. Трубка. Трубочка.
8: Трубища.
9: Весь диапазон полимерных труб от группы компаний «Системы пластиковых трубопроводов» на Осташинской, 29. Телефон 503-003.
10: Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Real Eyes приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
11: 920303. 920303.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro
14: FM. 12+.
15: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

0: А вот вовсе не обязательно, чтобы он был розовым, друзья. Главное, чтобы вечер уже наступил. Ну, собственно, он уже наступает. 17.15 в столице. Так что еще одним рабочим днем мы ближе к длинным выходным. А меня зовут Антон Веселов. Всем добрый вечер на Ретро-ФМ. Совсем скоро Александр... О, господи, ансамбль, хотел сказать, самоцветы. Гаррит Гейтс и Сандра тоже споет.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Ну, потому что предвкушает, друзья, что? Спросите вы у меня, ну, конечно, нерабочий вечер рабочего дня. Он, собственно, уже наступает в Москве 5:30. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Вячеслав Володин рассказал о плане аннулировать ВНЖ у мигрантов, работающих менее 10 месяцев в году. Новый законопроект планирует принять весеннюю сессию. Уже за первый квартал этого года аннулировано свыше 8 тысяч видов на жительство, на 90% больше, чем годом ранее. Общее число въехавших в страну мигрантов снизилось на 15%. С прошлого года действуют уточненные основания для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство при фиктивном браке или отцовстве. В Госдуме рассказали об условиях поступления в Днепро профильную магистратуру. Поправки к закону об образовании не несут категорических запретов, а нужны для повышения качества образования, пояснили депутаты. Поступить в магистратуру не по профилю можно будет, если есть опыт работы в нужной сфере. Например, филолог сможет продолжить обучение по журналистике. Полностью менять специальность не запретят, но к более резкой смене вектора будут вопросы. Мосгорсуд признал законными штрафы для Google на общую сумму 7,6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Речь идет о прошлогодних постановлениях Таганского районного суда. Компанию признали виновной по статье о неудалении владельцам сайта информации или интернет-страницы. Апелляции американской компании были оставлены без удовлетворения. В Москве на МЦД-4 запустили праздничный поезд ко Дню Победы. Курсировать он начал сегодня. Тематический состав украсили фотографиями из Музея Победы и плакатами о Великой Отечественной войне. Снаружи вагоны оформлены размашистыми георгиевскими лентами, гвоздиками и журавлями. Общая площадь наружного оформления превысила 100 квадратных метров. Поезд будет ходить по линии Калужско-Нижегородского диаметра. Пассажиры смогут увидеть его в течение праздничных дней. 8% россиян используют искусственный интеллект для поиска ответов на бытовые вопросы. Об этом свидетельствует опрос одной из интернет-компаний. При этом 66% предпочитают обычный интернет-поиск. Чаще всего искусственному интеллекту доверяют разбор сложных формулировок, например, условий договоров и получение пошаговых инструкций. В то же время авторитетнее всего для опрошенных остаются официальные источники. Так ответило 43%, а искусственному интеллекту доверяют только 6. Среди всех опрошенных лишь 37% одобряют добавление и помощников на сайты. И о курсе валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на РТРФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну, как говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они ж такие, как и мы, только приятнее на ощупь. Девчонка, девчоночка, это Евгений Белоусов на Ретро FM, а уже совсем скоро у нас Рики Повери, Константин Никольский и E-Type в Москве. 17:42.
1: Реклама.
2: Внимание! Сезонное снижение цен. Печи для бани. Стальные от 10, чугунные от 22, для дома от 5000 рублей. Расчет и замер печника бесплатно. Магазин «Печной», улица Писемского, 56.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Кардиант. Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81 66 47 55.
2: Скоро!

0: яркий и Рио.
1: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе, 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
2: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
2: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33. 73-33-33. Компания «Яргиоцентр».
5: Компания «Шикарные двери» представляет сенсация. Скидка на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салоне «Шикарные двери». Тутаевское шоссе 11, Сполинское поле 1, ТЦ «Аксон» Фрунзе 30. Акция действует до 31 мая.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Помните анекдот, друзья? Василий Иванович, сколько будет 0,5 плюс 1/2? Вот нутром чую, что литра, доказать не могу. Вот я тоже вроде как начало мая на календаре, но как это себе доказать? Настоящее же жарище, ощущение настоящего лета на дворе. Ну, это, мне кажется, прекрасно. 17:56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама. Здравствуйте, меня зовут Сергей Тихун. Я директор компании «Строительный Трест». Мы предлагаем широкий выбор новых квартир в разных районах города по привлекательным ценам и с удобными вариантами оплаты. Подробности по телефону 60 79 80. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Строительный Трест» номер 9.
2: Болит зуб? Стоматология «Стоматоша». Карис, пульпит, периодонтит «Стоматоша». Лечим зубки «Стоматоша». Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
3: Труба. Трубка. Трубочка.
4: Трубища.
5: Весь диапазон полимерных труб от группы компаний «Системы пластиковых трубопроводов» на Осташинской, 29. Телефон 503-003.
6: Стоматология «Сидентия». Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология «Сидентия». Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
8: В магазине «Я расту» новая летняя коллекция. Облегченные джинсы, трикотажные брюки, шорты, футболки, топы и многое другое. До 170 роста. «Я расту». ТРК «Альтаир».
9: Пора забыть мозоли от лопат. Жить на земле и дешево, и просто. Приобретайте «Мотоблок Агат», семейству обеспечив точку роста. Мотоблоки «Агат», мини-трактора, мотолебедки, адаптеры и другое навесное оборудование ждет вас в нашем фирменном магазине «Агат» в городе Гаврилов-Ям по адресу проезд машиностроителей, дом 1. Цена вас приятно удивит. Телефон 2-55-95, код города 48-534.
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус». Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Роберт Майлз, Пол Янг и песни из бриллиантовой руки. Ретро
1: FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне. И от страха

0: ничто так не располагает к улыбке, как свежеставленные зубы. Ну, впрочем, есть в жизни и другие поводы улыбнуться. Ну, например, любимые песни на Ретро-ФМ. В Москве в 18.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейч, Алсу и Смоки.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце-то
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гони, и так... I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук, 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте!
18: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
17: Минсе!
18: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
17: Минсе!
18: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
19: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
20: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
21: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Ретро-ФМ. Наш сайт
4: retrofm.ru.
8: Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
22: 12+.

0: Ну, несмотря на то, что вроде еще рано про летний поцелуй петь, не очень актуально. А вот погода-то шепчет, друзья, в самый раз. Настоящее лето на дворе в начале мая.
1: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цырков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». Более половины родителей школьников, 56%, уверены, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ больше всего мешают гаджеты и социальные сети. На втором месте – нервозность и усталость выпускников, их отметили 48% опрошенных. Также отвлекают разговоры окружающих, работающий телевизор и шум с улицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного РАКФОН. В Ярославле открылась выставка, посвященная школьникам 1930-80-х годов, к столетию муниципальной системы образования. В экспозиции подлинные классные журналы, табели, тетради по арифметике и чистописанию, а также уникальные фотографии первых послевоенных классов. Посетители увидят снимки довоенных пионерских отрядов, первых звонков и школьных перемен. Дополняют выставку кадры кинохроники. В Ярославской области устанавливают новые туристические указатели. Они помогут гостям и жителям легче находить достопримечательности и прокладывать маршруты. Первые знаки уже монтируют в Никоузском округе. Больше всего указатели появятся в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах. Знаки выполнены в едином коричневом цвете по стандартам ГОСТ для туристической навигации. День города в Ярославле в этом году отметят 30 мая в последнюю субботу весны. В программе выставки, ярмарки, мастер-классы, концерты, а также танцевальные батлы, гастрофестиваль с блюдами региональной кухни и пространство для мастеров народных промыслов. Точная программа пока в разработке. Ну что ж, май бывает разным, но мы не жалуемся. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, небольшой дождь. Утром плюс 8, плюс 11, днем 13-14. Ветер северо-восточный. Прохладно? Да. Трагично? Нет. Особенно если вспомнить, что до выходных осталось всего ничего. В дилерском центре «Москвич СИМ Ярославль» стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, 11.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, в подсчетах своих девушек Лубега, а мы уже начали отчет до круиза Ретро-ФМ 2026, друзья. Невероятного путешествия в Грецию, которое, собственно, уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот 15 счастливчиков определены. Это победители из самых разных городов России. Анапа, Краснодар, Самара, Москва, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Малоярославец, Вологда, Жигулевск, Жуков, Тверь с 18 по 28 июля. Они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама.

0: Обязательно консультация специалиста.
1: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
2: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В магазине «Я расту» огромный ассортимент актуальных моделей джинсов и трикотажа для подростков до 180-го роста. «Я расту». ТРК «Альтаир».
1: «Кардиант». Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
4: Магазин красок «Оранж» представляет инновационную разработку объединения «Ярославские краски», деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» – это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок «Оранж» дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли». Поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33. Компания «Яргеоцентр».
7: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Котлы – газовые и электрические. Радиаторы – алюминиевые, стальные, внутрипольные. Трубы – для теплого пола, отопления и канализации. А также все необходимое оборудование для водоснабжения вашего дома. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29-503-003.
1: Акция на имплантацию в Сидентии. Зубные импланты от 24 тысяч рублей в Сидентии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Retro-FM.
11: 15+.
12: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ярославле. 680-880.

0: вы знаете, по моим наблюдениям, любят петь именно те, у кого нет голоса, а еще больше любят петь те, у кого нет и слуха. Но в данном случае нам, друзья, несказанно повезло. Встретились два человека, которые прекрасно поют, у них прекрасный слух. Вообще чувство прекрасного, когда ты слушаешь такую музыку, зашкаливает. Ну, по крайней мере, у меня. Меня зовут, кстати, Антон Веселов, в Москве 18:56. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Болит зуб? Стоматология? Стоматоша. Кариес, пульпит, периодонтит? Стоматоша. Лечим зубки? Стоматоша. Имеются противопоказания. Обязательно консультируйтесь. Консультация специалиста. Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Рекопарк».
4: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
3: Живописная река, современный ресепшн.
4: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
3: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
4: Дома от 8 миллионов.
3: Неужели это правда?
4: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
3: «Рекопарк». 66-27-66.
5: Здравствуйте, а у вас есть полимерные трубы?
6: У нас есть. Подскажем нужные для вас технические решения. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
7: Стоматология Сидентия. Лечение и удаление зубов без страха и боли, под наркозом и в седации. Стоматология Сидентия. Для детей и взрослых. Запись на сайте. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
8: Пора забыть мозоли от лопат. Жить на земле и дешево, и просто. Приобретайте мотоблок «Агат», семейству обеспечив точку роста. Мотоблоки «Агат», мини-трактора, мотолебедки, адаптеры и другое навесное оборудование ждет вас в нашем фирменном магазине. Магазине «Агат» в городе Гаврилов-Ям по адресу проезд машиностроителей, дом 1. Цена вас приятно удивит. Телефон 2-55-95, код города 48-534.
9: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
10: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
11: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
13: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: как говорят, умудренные жизненным опытом мужчины, если вы полюбили девушку прекрасную, как роза, вам придется терпеть ее шипы. Ну, в конце концов, можно ведь найти хорошие плотные перчатки или, в самом крайнем случае, ежовые рукавицы. Хотя, не будем забывать и о последствиях такого отношения. Веселые ребята на Ретро-ФМ в 19.17 по Москве. Далее у нас «Дубы, колдуны», «Кардиганцы», «Мадонна». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера всем.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В активном поиске смысла жизни главное не потерять смысл поиска. Кочующие по городам и весям в поисках лучшей доли бременские музыканты подтвердят, как это важно. Думаю, колдуны с нами здесь, на Ретро-ФМ, в половине восьмого вечера. Самые последние, самые важные новости среды расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Россияне с 1 сентября смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Дональд Трамп обещал открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран, в случае сделки с Тегераном. Если же Иран откажется выполнять условия, американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится, и бомбардировки станут гораздо более масштабными и интенсивными. Детали достигнутых договоренностей американский президент не уточнил. Накануне госсекретарь США Марк Рубио заявил, что операция завершена, и Вашингтон перешел в проект «Свобода» — помощь иностранным судам в проходе через пролив. Врачи попросили россиян не контактировать с белками. Лесные обитатели могут быть носителями бешенства, поэтому контактировать с ними не рекомендуется. На опасность представляют и другие дикие животные – еноты, лисы и ежи. Вирус меняет головной мозг зверей, и они начинают сами искать встречи с человеком. Белки могут заразить и домашних питомцев. Если контакт все же произошел, нужно немедленно вымыть руки и обратиться в травмпункт. Своевременная вакцинация помогает предотвратить развитие болезни. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27%. По сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2% и достигла 16800 рублей. Покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. И названа цена набора продуктов для приготовления шашлыка. За год он подорожал на 1,5% до 742 рублей. А вот готовый маринованный шашлык в магазинах дорожает быстрее. Свиной на 4%, куриный на 6,5%. Мангал и уголь тоже прибавили в цене. Первый на 6%, второй на 9%. Эксперты Роскачества напоминают, без холодильника замаринованное мясо нельзя хранить дольше 2 часов, а свежее лучше приготовить в течение 10-12 часов после покупки. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Между прочим, неплохой вариант поставить эту заводную песню Игоря Корнелюка в качестве будильника на телефоне. Просыпаться будет явно легче. А если еще и сразу включить ретро-ФМ и продолжить встречать утро с нашей первой сменой, по будням с 7 до 11 для вас, друзья, в нашем утреннем шоу отличная музыка, актуальные новости, интересные темы для обсуждения, море отличного настроения, классные игры с ценными подарками и призами. А еще в эту пятницу в гости к первой смене придет очаровательная и необыкновенная певица Ёлка. Не проспите и не пропустите, будет весело и интересно.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ 7600491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Магазин красок Orange представляет инновационную разработку объединения ярославские краски, деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» — это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок Orange дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
8: Сухо и точка.
7: Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
9: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
10: Врум-врум.
11: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
12: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, все хорошо бывает ровно до того момента, как вы не начнете выяснять, кому. Кому хорошо, кому лучше, а кому не очень. Уверен, что в сезон летних отпусков, который вот-вот начнется в стране, большинству из нас будет хорошо, особенно тем, кто как раз и собирается в отпуск. Крис Ри своей расслабляющей пляжной песней об этом нам невольно намекает здесь, на Ретро-ФМ, в 19:55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Приятного и комфортного вам, друзья, музыкального майского вечера.
1: Реклама. Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
2: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк.
3: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн.
3: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
2: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: Река Парк. 66-27-66.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе. Каждый день
5: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Начало нового часа на Ретро-ФМ. 8 вечера в Москве.

0: 8 до 9 вечера.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: И вот он, обещанный счастливый час, и я, Ева Комиссарова, приглашаю вас присоединиться. В нашей группе ВКонтакте «Ретро FM Ярославль-Кострома» можно оставлять свои приветы уже сейчас. Пишите на стене группы, в сообщении группы или мне в личку. А еще звоните 97-102-2, код города Ярославля 4852. Для всех ваших радостных событий, фелечита, в самый раз. Слушай музыку из 70-х, 80-х и 90-х, музыка «Ретро FM». Самоцветы для начала, поехали!

0: счастливый час стартовал. Друзья, дорогие, присоединяйтесь, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте Retro FM Ярославль Кострома. Оставляйте свои записи. Ольга Клюева написала: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей семье. Едем забирать нашу маму с работы». Ольга, вам привет. Молодцы. Мамуля, привет.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: Жанна Агузарова в продолжении счастливого часа. На Ретро-ФМ ваши приветы передаю. Пишите в группе ВКонтакте Ретро-ФМ Ярославль-Кострома. Наташа написала: привет. Ева, тоже едем, опаздываем. Удалось купить билеты на хоккей. И вот.
1: Ну,
0: скорее! Наташа, коней пришпорьте своих. Что там происходит, я не знаю, я не могу вас так-то. Я думаю, поддержу. Все, вы успеете, смотрите на здоровье. Главное, не забудьте рассказать. Все, кто на хоккее, друзья, пожалуйста, поделитесь впечатлениями, где смотрите, что происходит. Нам очень интересно.

0: На ретро-ФМ продолжается счастливый час для приветов и хорошего настроения. Пишите в группе ВКонтакте ретро-ФМ Ярославль-Кострома. Что пишите? Ну, да что захотите. Ирина Барышникова мне написала: Ева, добрый вечер тебе. Передай, пожалуйста, хорошего настроения мне и мужу. Держите, пожалуйста, вам немножко хорошего настроения.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: весной все пройдет. Алена Апина только что в песне «Электричка» вам об этом сообщила. Поэтому, если у вас что-то случилось, вы просто об этом знаете, что все пройдет весной. А весна уже наступила, между прочим. И, как водится, в это время штормовое предупреждение объявили в Ярославской области. Внимание! Сообщение распространило областное управление МЧС. Гроза! В отдельных районах с ливнем, при грозе шквалистое усиление ветра, порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области днем 7 мая. Ха-ха-ха! Если вы вдруг планировали шашлыки, пусть вам эта гроза не помешает, а только красок добавит.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

Агента Фокс в продолжении «Счастливого часа» только что. А мы едем дальше. Приветы в группе ВКонтакте «Ретро-ФМ Ярославль-Кострома». Для радости вечера, пожалуйста, передавайте. Светлана Будкова написала: «Привет, Фильчита, всем самой счастливой весны, и вам, Ева, тоже». Спасибо, Светлана. Поделюсь.

0: Продолжаем величиту. Немного осталось времени, но вы успеете передать свой самый счастливый привет. Пишите в группе ВКонтакте Retro FM Ярославль Кострома.
1: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Полировка стекол. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

финал счастливого часа, который должен быть ознаменован чем-то из ряда вон. И представляете, я нашла повод. Оказывается, сегодня отмечается два великих праздника. Первый – это Международный день против диеты. Я считаю, мой праздник. И не только. И День напитков. Ну, тоже как бы. Я вас поздравляю, друзья, с этими прекрасными событиями и с любыми другими событиями счастливыми, которые с вами.

0: настроение улучшать себе и окружающим. Меня зовут Ева Комиссарова. Спасибо за участие. До встречи.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 20 до 21. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро FM. Радиоканал категории 12+.
1: Реклама. Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
2: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
3: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн,
3: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
2: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: Река Парк. 66-27-66.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ярославле. 680-880.

Кто-то из великих, помнится, сказал: «Тот, кто не танцует, не умеет жить настоящей жизнью». И в какой-то степени он был прав, ведь зачастую только в танце мы можем выразить те чувства, которые не можем выразить словами. Так что танцуйте, друзья, на здоровье, под любимую музыку, к чему нас призывает и группа Bee Gees на вечеринке Retro FM. 21.17 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.

деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Не только нам, мужчинам, петь дифирамбы милым дамам, восхвалять их и превозносить. Вот от девчонок ответочка прилетела. Приятно. Может, не такая романтичная, зато веселая. Как раз то, что нужно для нашей вечеринки RetroFM. Без 19.9 столицы. Это дуэт Me and My. Далее потанцуем под Сергея Минаева и Аббу. Буквально через несколько минут.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-76-00-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Вечеринка «Ретро-ФМ».

Большой привет всем, у кого в школе по географии была пятерка. И кто знает, какой стране принадлежит замечательный остров Занзибар, воспетой группой «Арабески». Тетушка, больше солнца и тепла стало в нашем эфире благодаря этой песне. Согласитесь, друзья, вот такая она, сила музыки. 21.55 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро-ФМ».

0: Come along now.
1: Но кто из нас не сталкивался с этим, когда услышал какую-то мелодию и все, не можешь выбросить ее из головы, потому что она уже живет в тебе. Вот и героине этой музыкальной истории нужен этот ритм, как земле нужен дождь, и только эта пульсирующая мелодия сможет утолить ее жажду. Диспина Ванди на вечеринке Red FM, 22:15, время московское. Меня зовут Олег Орлов, добрейшего всем вечера, продолжим танцевать через пару минут под Иванушек Интернешнл и Эль Пасадора. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: не будем преуменьшать значение ерунды. Как сказал кто-то из современников, если я творю ерунду, значит, мне это жизненно необходимо. К тому же не забываем, что занятие этой самой ерундой на рабочем месте развивает слух, реакцию, боковое зрение и внимательность в целом. 22.41 в столице. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Богдан и Титомира на нашем танцполе уже скоро сменят Шура и Майкл Джексон.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Если вдруг душа заболела, необходимо срочно вспомнить о том, что счастье – лучшее обезболивающее. Удачи герою этой песни в его поисках и сбычи мечт. Beach Boys на вечеринке Retro FM, 22:55, время московское. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения. Продолжим буквально через несколько минут.

Никуда от этого не деться. Ночь пусть будет. У кого-то она уже есть, причем довольно глубокая, а у жителей московского часового пояса она по факту только наступает. Вечер пока держится, и у нас минут 45 еще на танцы.

0: Юра Шатунов на вечеринке Ретро ФМ 23.17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного танцевального настроения. Продолжим танцевать под Рики Повери, Татьяну Буланову и Балтимору буквально через несколько минут. Не расходимся, друзья.
1: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Не забывайте, друзья, очень часто медицина не лечит, а лишь продлевает возможность вести неправильный образ жизни. Не знаю, насколько квалифицированным специалистом является этот самый доктор Джонс, ставший героем песни датской группы «Аква». Надеюсь, героине этой музыкальной истории он все-таки поможет. 23:40, время московское, вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Впереди зажигательные песни с «Кавказской пленницы» и не менее зажигательные «Бонни М». Не расслабляемся!
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

это SFBass. Волеву, не волеву, не волеву, а танце так танце. Аж 3 часа на одном дыхании. Вот такой получилась сегодня у нас вечеринка Retro FM. Не хочется даже заканчивать, но есть такое слово. Надо. 23.55, время московское. Четверг вместе с вами встретит на Retro FM Дмитрий Майоров, ну а я, Олег Орлов.

0: Все мы герои собственной истории. На выполнение некоторых трюков, или точнее говоря, некоторых задач, работных работ. Может, и хотелось переложить обязанности на кого-то другого. Но нет, что мы? Не самостоятельные, что ли? Не справимся. Вопрос, если что, риторический. В столице 16 минут первого. Это Ретро FM, это Билен Фармер, Марон Файв и Рики Поверина. Ближайшее. Меня зовут Дмитрий Майоров. От меня всем большие приветы.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Благодаря творческому союзу Сандры и Хуберта Хемлера с компанией музыкальных единомышленников появилось немало успешных работ. Это одна из, которая входит в альбомы Into Secret Live Land 88 года Сандры, который в свою очередь считается одним из самых успешных в дискографии поп-дивы. В столице 0 часов 41 минута. Впереди на Retro FM немало других обаятельных, привлекательных музыкальных лиц. Например, впереди Roxette.

родом из конца далеких 70-х. Это история Умберто Тоцци, которая принесла ему международную славу. На Глории мы зацикливаться не будем, на Ретро FM в ближайшем будущем. Заслушаем немало других любимых артистов.

0: Boys, особенно Bad Boys Blue, какие-то плохие парни, так и наоборот, не все вроде родные души, лучшие други-подруги, положительные персонажи. Ну, судите сами, просто тут на глаза попалась история, что жительница Саратова похитила у своей подруги кота, точнее, после их ссоры, не вернула его и потребовала за кота выкуп в размере 30 тысяч рублей. Выкуп она не получила, а вот официальные проблемы с законом. Очень даже да. Справедливость. Она такая. В столице час 16. Скоро на Retro FM отметится Том Джонс, Рефлекс и Майкл Джексон. Никого не пропустите.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Чтобы у нас, может быть, не возникло желания поменять или променять полуношничные настроения на какие-то сонные сонности. Отсюда такие бодрые танцевальные ритмы на ритм. Это такая антисонная профилактика. Сейчас 42 минуты в столице. В ближайшем будущем как-то музыкально уже не дадут нам заскучать, соскучиться. Адриана Челентано и «Ласковый май».

Приятно послушать, приятно посмотреть. Исключительная Саманта Фокс на Ретро FM. Она в свое время была одной из самых фотографируемых дам в Великобритании 80-х, самых прослушиваемых. Что талант, талантище. Столица, час 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи. Никуда не разбегайтесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Хоть ночью, хоть днем, лучше воздержаться от чипсов. Не баловать себя лишний раз ими, согласно новостям, регулярное их употребление может негативно отразиться, сказаться на наших когнитивных состояниях. В общем, тормозить будем. А нам это что не нужно. Что, не тормозим мы здесь, на Retro.fm пытаемся. Движемся вперед из песней. Скоро услышим Bad Boys Blue, Константина Никольского и Джо Кокера. В столице 2 часа 18 минут.

Мечты, конечно, мечтами, но и про реальность, и то, про то, что было, мы не забываем. Прошлую субботу, например, с 13 до 14 по Москве, мы подробно вспоминали музыкальную карьеру и успехи, шаги музыкальные именно его, Юрия Антонова, в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Ну, точнее говоря, Юрий Гурьянов вспоминал, рассказывал нам. А мы слушали в подкастах на retrofm.ru, уже появился этот выпуск, можете его послушать или переслушать еще раз. Ну, а самые ближайшие минуты мы проведем в компании «Синей птицы» и «Blue System» здесь, на Ретро-ФМ, столице, 2 часа 42 минуты.

Несмотря на популярную теорию, что эта песня команды Европа посвящена конкретной девушке по имени Кэрри, нет, это собирательный образ, а название было выбрано из-за удачного звучания. Мы же с вами, к слову, музыкально удачно приближаемся к очередной часовой границе 2.55 в столице. Кто из музыкальных героев нацелен к нам присниться далее на ретро-ФМ, пока рассказывать не буду.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.